моя, дрогни и сплакни, как в день суда. Стой ни шагу в одиночку, ни по тропам, ни по шпалам. Нашу пуганую совесть захвати и поводи. Там, где время уминало кости Беломорканала, где на

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: врезаешься в лицо.
1: Как это не буду? Олега, колену налей.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
6: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125», «#125». Звонки анонимные.
5: Список задач большой. Как же с этим справиться?
6: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
5: Это впечатляет. А как насчет либидо?
6: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
5: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
6: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер #125. #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

самые злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

выстрел прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Зачем усы сбрил?
2: Что?
1: Я говорю, зачем усы сбрил, дурик?
2: У кого?

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.0.

слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой. Быть может, снегом на окне.

Чебурашки начнет наглеть, подумал я, подумал и упал. Я лежу и вижу, друг подлетает.

0: будем тебя сейчас превращать.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
4: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется.

и кофе с молоком. А ей было угодно читать в кровати книжки. Она дожди любила и кофе с молоком. В себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих

граница разрушенного века, осколок красоты. Она служила в ГУМе, простая продавщица разрушенного века, осколок красоты.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить команду абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция». Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Все сложится с новым кроссовером NFT4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый NFT4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
4: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт». Не оферта.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: 7 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Импорт бензина из Белоруссии в Россию в июне достиг рекордного уровня. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные Центра ценовых индексов. С 1 по 25 июня в страну поставили 141 тысячу тонн белорусского бензина. Для сравнения, за весь июнь прошлого года этот показатель составлял около 100 тысяч тонн. При этом объемы экспорта белорусского бензина в другие страны снизились. Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства по регулированию топливного рынка и продлевает соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих предприятий до конца этого года. Водительское удостоверение и ряд других документов предложили объединить в одну пластиковую ID-карту. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его задумке, такой картой можно было бы пользоваться в разных жизненных ситуациях. В ней предлагается хранить в цифровом виде документы, которые могут понадобиться человеку, чтобы быстро предъявить их при необходимости. Синоптик предупредил о затяжных дождях в Москве. На этой неделе может выпасть 80% месячной нормы осадков. Дожди с недолгими и в основном ночными перерывами будут продолжаться все 7 дней. Это будут так называемые огуречные дожди, отметил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он пояснил, что это старинное русское название для затяжных прохладных ливней в середине лета, когда наливаются огурцы. Осадки считались полезными для урожая, но никому комфортными для человека. На этой неделе температурный режим ожидается довольно однообразный. В московском регионе по ночам будет плюс 9, плюс 14, в середине дня от 8 до 20 градусов. В заключение выпуска официальный курс валюты на понедельник, 6 июля. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань стоит 11 рублей 38 копеек. А далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: не боялся.
1: Ой. 7 часов 6 минут, время московское. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. 6 июля на календаре. Здравствуйте, здравствуйте, Марина.
2: Здравствуй, Артем. Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. 6.07.2026. Красивая фраза.
1: Фраза, да, очень красивая фраза, да.
2: Главное... Интересно, много ли молодых сегодня пойдут в ЗАГС?
1: Нет, сегодня понедельник, немного молодых пойдет в ЗАГС.
2: ЗАГС, как и музей в понедельник выходной?
1: Слушай, мне кажется, что если ЗАГС и работает, то понедельник минимальное количество желающих расписаться, пожениться там, и так далее.
2: Ну ладно. Сегодня, значит, по праздникам день рождения американского доллара.
1: Ну, так себе праздник.
2: Так себе праздник. Всемирный день поцелуя. Уже интереснее. Всемирный день кардиолога. Всех врачей-кардиологов поздравляем с праздником. Так, что еще? День архитектора в России. Тоже хороший праздник.
1: Архитектор — это важный праздник, конечно.
2: Всемирный день развития сельских районов.
1: Угу.
2: Тоже хорошо. Учитывая, ну, все, наверное, давайте.
1: Учитываем его
2: давайте
1: тоже.
2: И заканчивать уже с праздниками-то, в принципе.
1: Ну, давайте
2: заканчивать. А графена купальница сегодня.
1: Так, ну и новости одной строкой по бензину, что расскажем.
2: Как будто бы все в порядке.
1: Как будто бы лучше стало. Друзья, вы
2: либо
1: заметили, что...
2: Либо вы уже
1: что...
2: отказались от своих автомобилей, либо
1: вы уже все на электричках. Потому что я сегодня утром ехал, и на нефтемагистрали появился бензин, и очередей нет. На Роснефти проезжаю, очередей практически нет, буквально 5-6 машин в одной стороне Варшавского шоссе и с другой
2: Слушай,
1: стороны.
2: Ну и в городе Д, в Липецкой области, себе. Выходные с бензином тоже все было нормально.
1: Да.
2: Были очереди, но не гигантские, ну вот немножечко постоять и все.
1: Ну класс, ребята, видите,
2: а вы
1: как...
2: пишите, у вас там
1: хорошо.
2: Как обстоят дела с бензином, город и обстановка на бензоколонках.
1: Ну а скоро новости, которые вы проспали.
2: Игра в черный ящик и наш фирменный музыкальный гороскоп на радио Шансон. We'll be right back.

0: реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: на радио «Шансон».
1: Россияне этим летом стали чаще выбирать безалкогольные напитки и замороженные десерты. Сильнее всего вырос спрос на безалкогольное вино, холодный кофе и крафтовые лимонады. Среди сладостей популярнее стали замороженные ягоды в шоколаде и другие десерты. Но также по-прежнему большим спросом пользуются смузи, морсы, напитки в небольших упаковках, поскольку их удобно брать с собой на прогулки, поездки, на пикники и даже на работу.
2: Так, а теперь сводка новостей из мира бензина.
1: Так, давай.
2: Евгений нам пишет: Нижний Новгород, бензина нет. Сергей пишет: в Рязани как не было бензина, так и нет. Очереди огромные. Наталья Мытищи пишет, что вполне нормальная обстановка на Роснефти. Машины есть, но хвоста из машин нет. А также пишут нам, что проехал мимо заправки «Газпромнефть». Очередь не 2 километра, а по 5-6 машин каждой колонки. Это Ярославль. А под Москвой на нефтемагистрали мы 1 июля заправились без очереди, и все нормально. Питер заливает дождем. Что там с бензином, Газарец? Или вы не выходите на заправку, если идет дождь?
1: А у него же «Газель». Он один раз заправил, наверное, надолго хватает.
2: Тем более сотом заправил.
1: Тем более сотом.
2: И теперь пока ничего больше не надо. А тут интересная новость мне понравилась. О том, что в России наблюдается резкий рост продаж лошадей. И это связано как раз с нехваткой топлива. За последний месяц некоторые продавцы успели продать или зарезервировать по 7-8 лошадей. В то время как ранее одна лошадь могла ждать своего нового хозяина примерно 2-3 месяца. И выяснилось, что содержание лошади обходится значительно дешевле, чем постоянные расходы на бензин для автомобиля.
1: Мне кажется, это неправда.
2: Мне кажется, фейк какой-то, потому что, во-первых, лошадь, ее нужно
1: лечить. Ее надо где-то парковать, начнем с этого, да?
2: Нужно хранение обеспечить.
1: Парковка для лошадей, это уже не дешевое удовольствие.
2: Ты видел много в интернете всяких с помощью искусственного интеллекта сделанных видео, что типа, давай, лошадь, скорее уже пойдем. Ну и в целом, около работы, где ты ее поставишь?
1: Лошадь? Где ты поставишь ее около работы? Вот сложный вопрос.
2: Ну, поэтому это новость.
1: Это надо специальный столбик.
2: Это фейк.
1: Опять же, какую противоугонку ты поставишь на лошадь? Сейчас цыгане приедут и заберут.
2: Лошади кусаются, они сами противоугонку лучше. Они с кем не пойдут.
1: Цыгане с ними умеют договариваться, они их соблазняют.
2: Я давно не видела, кстати, цыган. В смысле, как будто бы они где-то все...
1: Они просто сейчас по-другому одеваются, Марин.
2: Да?
1: И тебе кажется, что их нет.
2: Если нас слушают цыгане, напишите нам, где вы.
1: Где вы? Цыгане, где вы?
2: Вам нужны еще лошади или сейчас у вас уже другие интересы?
1: Так, Москва поставит рекорд сегодня по самому массовому поцелую. В 18.00, друзья, в Футмоле 3 вокзала Депо в честь Всемирного дня поцелуя.
2: Пойдешь?
1: Для участия парам нужна регистрация. Берите вторую половинку, приходите. Не, мы еще будем работаем в это время.
2: А почему ты вот такие новости берешь? Ты должен был...
1: Я не должен уже ничего, потому что все уже...
2: С этими словами.
1: С какими словами? Это уже все. Слова будут позже. Слова будут позже.
2: И черный ящик тоже будет позже. Готовьте свои мобильные телефоны. В черном ящике сегодня будет нечто.
1: Серьезно? Угу. Ты уже придумала?
2: Да.
1: Боже ты мой, я уже боюсь.
2: Я с субботы спать не могу, думаю об этом.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: царевна моя!
1: Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего.
2: Что же в черном ящике?
3: Итак, дорогие друзья, черный ящик, игра, которая уже появляется в нашем эфире. И, конечно, вы прекрасно знаете, что ваша задача догадаться о содержимом этого самого черного ящика, в котором сегодня невероятная штука.
4: Ну, Марина вообще, мне, знаешь, называла, некоторые...
3: а я уже даже забыл, как она называется.
4: Не, серьезно?
3: Я помню, на какую букву. Я буду искать приблизительно то, что будут присылать наши радиослушатели.
4: Вообще, есть народное название. Но мы не будем говорить про народное. Нам нужно, чтобы вы нам написали ботаническое название.
3: Ботаническое название, это означает, что что-то съедобное, несъедобное у нас сегодня.
4: Я не думаю, что это съедобное, но это очень красиво. Это такая прям диковина. Происходит название ботаническое от греческих слов. А если вы хорошо знаете греческий, то вам нужно вспомнить, как по-гречески будет хвост.
3: А, вот отличная подсказка. Сейчас буквально 5 секунд, и ребята все пришли.
4: Вообще, на самом деле, можно подумать, что это похоже на какое-то животное, что ли. Есть разные названия. Самое, что забавное, корневище, корнедонце, если говорить иными словами, очень необычное. Мясистые такие, жирные корни.
3: Это не антуриум.
4: В эти выходные его сажала. Действительно, даже в жизни не подумаешь, как он выглядит снаружи, что там такое корневище. Так, самое, что забавное, интересный механизм для перекрестного опыления. Так, значит, зря я посадила только одно, надо было больше сажать.
3: Ну,
4: хорошо.
3: Все уже отгадали, если так, то, если ты как бы это, да, понимаешь.
4: Ну, то есть написали другое название.
3: Да, вот научное название.
4: А ширяш ты... написали?
3: Какой?
4: По-другому он называется ширяш.
3: Ширяш? Не, писали только лопух, топинамбур и толстянка.
4: А хвост пустыни?
3: И огурец. Нет, хвост пустыни тоже нету.
4: Да,
3: есть
4: забавно.
3: Хрен и монарда. Но это же не то.
4: Ну, смотрите, давайте я вам расскажу механизм для опыления.
3: Давайте,
4: в начале,
3: конечно,
4: цветения околоцветник расправлен, но как только пыльца созревает, выходит, он вянет, заворачивается и превращается в грязно-бурый комочек. Ужасно звучит, да, как описание для цветка? Муха думает, что эта тля садится на них, вымазывается липкой пыльцой и переносит так на другие цветки. Представляешь, какой хитрый цветочек.
3: Так, ну что, как это еще раз называется? Правильно скажи.
4: Эримурус.
3: Эримурус, да. И
4: Эримурус.
3: Да, и Екатерина из Челябинска у нас сегодня была первая.
4: Присылайте фотки ваших эримурусов.
3: Если они у вас есть.
4: Если желтенький купила, очень красиво выглядит. Екатерина красотка.
3: Екатерине аплодисменты и, конечно же,
4: приз.
3: Кто
4: не видел, как это выглядит, я могу фотку отправить.
3: Да я даже не видел, мне можешь отправить. Эремурус. Вообще, что это такое? Люди, которые называют цветы, они работали раньше в Икее, что ли, я не понимаю. Там тоже вот какой-то бредятина
4: вечная. Вообще начиналось все с Карла Линнея. Это он не мог работать в Икее слишком давно, этот человек.
3: Мне кажется, его родственники там работают, потому что назвать тумбочки всякие ульдуплянус или еще как-нибудь. Вот, ладно. Эримурус был сегодня в черном ящике. Все, проехали.

Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Так, дорогие друзья, на Эри Муруса мы все посмотрели. Благодаря Марине. Марина высадила целую плантацию.
3: Я одну штуку посадила.
2: А что одну?
3: 400 рублей стоит.
2: Серьезно?
3: Что, ну да, сколько я тебе там высажу?
2: Слушай, ну выглядит просто как какой-то хвощ, который бесплатно можно...
3: Сам ты хвощ.
2: Ну, не знаю, я бы назвал его
3: подаренный
2: хвощ.
3: Друзьями мини-пик Хавронья за 2,5 года выросла и превратилась в 50-килограммовую свинью. Ой. Разгромила квартиру и стала причиной постоянных ссор в семье. Когда питомец начал занимать уже нашу супружескую кровать, жена потребовала от мужа выбирать либо она, либо свинья. И муж выбрал Хавронью, и теперь пара разводится. Звучит как какое-то начало сериала.
2: Слушайте, а можно фото свиньи и жены? Я пойму. Хочется посмотреть, почему муж выбрал свинью.
3: А мужчина так любит бекон? Или почему он вдруг решил, что надо делать такой выбор?
2: Сначала разожралась жена, потом разожралась свинья. Так, ладно, но на самом деле новость грустная.
3: Слушай, мини-пик выглядит неплохо.
2: Мини-пик выглядит неплохо, да.
3: Слушай, ну я не могу фото найти.
2: 50 килограммов, Марина, это уже не мини-пик. Там обычная свинья живет.
3: Ну, подожди, мужчина готовит ее потом на шашлык?
2: Слушай, ну не ради этого же он разводится, чтобы приготовить шашлык.
3: И не делиться с женой.
2: Так, в Госдуме предложили включить анализ клеща на энцефалит в систему ОМС. Сейчас бесплатно можно пройти только осмотр и удалить паразита, а вот исследование стоит, между прочим, от 1000 до 2 с небольшим. Хотя московский регион не считается эндемичным, все равно меры предосторожности соблюдать нужно.
3: Мне все очень отпускает история про мини-пига, тут больше подробностей. Короче, женщина жаловалась, что, приходя на работу, так, ей люди говорят, что от нее уже пахнет, как от этой свиньи. И поэтому она мужу говорит, давай ее как-то из... Они живут в квартире в студии, и, в общем,
2: ой-ой-ой,
3: и все это немножко начало напоминать какой-то хлеб.
2: Но мне кажется, когда мини-пик уже за 5 килограммов перевалил, уже надо было понять, что... Что-то
3: слушай,
2: пошло не
3: ты
2: так.
3: Ты знаешь, я как-то гуляла в районе Кутузовского проспекта.
2: Ну ты не со свиньей гуляла?
3: Я нет, я с ребенком гуляла. А женщина гуляла реально такая, знаешь, черная свинья, мохнатая такая, знаешь.
2: Большая?
3: Большая. И она на поводке с ней шла. Слушай, ну прям хряк я бы это назвала. Кабанчик такой конкретный. И я прям была ошарашена, фрапирована и вообще в шоке от того, что люди на Кутузовском проспекте со свиньями гуляют. Представляешь, и как будто бы это нормальная история. Дорогие друзья, часто ли вы в городах встречаете людей, с которыми выгуливают поросят?
2: Я видел, что выгуливали нутрию у нас как-то в районе. Ну, какая-то
3: в смысле,
2: вот эта.
3: Женщина в новой шубе?
2: Нет.
3: Или что?
2: На поводке.
3: Меня угощали котлетами из нутрии. Это вкусно.
2: Да что ж ты делаешь?
3: Мне не говорили, что типа сейчас ты будешь есть нутрию. Ну, типа, ну так, дам домашние котлеты.
2: Ну, короче, какой-то грызун на каком-то поводке, какой-то мохнатый. Я так подумал, что это нутрия. Ну, а
3: может,
2: что это
3: шиншилла была?
2: Нет, не шиншилла.
3: А шиншиллу ты видел?
2: Ну, конечно, видел. Вот, гуляли с какой-то вот этой нутрией, и как бы это было тоже удивительно. Но это я видел буквально один или два раза, и потом они исчезли из района. То есть, видимо, что-то пошло не так.
3: Ну, тоже, наверное, развод и девичья фамилия.
2: Ну, не знаю, может быть, эту нутрию кто-то уже сожрал на улице, просто какой-нибудь нормальный кобель, и мимо пробегал, типа, что такое?
3: Так ты отказываешься, да, вот эта новость про длинное слово?
2: Давай быстро, длинное слово
3: ну
2: читай.
3: Ну давай, ты читай, это тест на профнепригодность мой сразу же, ты видишь?
2: 35 букв?
3: Да. Нет, 35 это первое самое слово.
2: А надо читать. Какое было прочитать?
3: А тут ты видишь, всего 4 длинных слова. Никакое
2: ну все,
3: уже
2: я не успел.
0: Реклама на радио «Шансон». Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Кавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Кавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Радио «Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
11: «Эх-разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 6 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вы сегодня словно буря будете сметать на своем пути любую энергию. А эту энергию можно было бы использовать в мирных целях. Ваша песня «Дикая танго» Афины.
2: Тельцы, хорошее время для приобретения новых клиентов и партнеров. Вас ждет много контактов, не исключены даже кратковременные командировки. Все держится только на вас и вашей ответственности. Ваша песня сегодня «За тебя» Михаила Шеллига.
1: Близнецы, появится возможность хорошо заработать. Ваша личная жизнь вдохновит вас на трудовые подвиги. Песня ваша «Бабье лето» Валерия Кураса.
2: Раки, будьте сегодня предельно честны и откровенны с вашим любимым человеком. Вместе вы способны горы свернуть и все сделать ради мечты. Ваша песня «Безответная» Анастасии Самбурской.
1: Львы, финансы перестанут сегодня наконец-то петь романсы, да. У вас наступает стабильная и успешная неделя. Ого, сколько денег будет. Так, сегодня возможно значительное денежное поступление. Это правда, кстати.
2: Вам?
1: Ничего, да.
2: Почему все львам опять, я не понимаю.
1: Да, сегодня у нас правда есть. Вот, и настроение в песне будет светло Михаила Бублика. А в конце недели дадут еще и отпускные.
2: Девы, избегайте сегодня поспешности. Не впадайте в уныние, даже если вам кажется, что что-то идет не так. И ваша песня в этот понедельник — это Лена Виктора Дорина.
1: Весы, сегодня вам стоит придумать новый способ развлечения. Не жалейте фантазии и выдумайте что-то такое, что подарит вам яркие эмоции. Ну а песня ваша — «Доброго пути», Михаил Круга.
2: Скорпионы, сегодня нужно проявить скромность, поэтому с планированием крупных покупок стоит повременить. Постарайтесь быть благоразумнее. А ваша песня — к единственному Любе Успенской.
1: Стрельцы, будьте осторожны, велика вероятность ляпнуть что-то в самый неподходящий момент. Среди людей, вас окружающих, есть кто-то очень обидчивый. Ваша песня «Майская роза» Максима Апреля.
2: Козероги, сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас скомпрометировать. Ваша песня сегодня «Поживем, увидим» Михаила Шуфутинского.
1: Водолеи, постарайтесь уделить внимание своим родственникам, иначе в семье возможен разлад. Ваша песня «Чужая любовь» Сергея Любавина.
2: Рыбы, вероятно, появление нового источника дохода. В этот понедельник вам будет трудно найти взаимопонимание с коллегами, но это необходимо. Улыбайтесь, это всегда работает. А ваша песня «Забыть нельзя» Артура Руденко.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: шансон.
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России может появиться сервис для подачи и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ на портале госуслуги. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Сейчас региональные конфликтные комиссии принимают и рассматривают апелляции в электронном виде, соблюдая требования по защите персональных данных. Параллельно Минцифры и Рособорнадзор переводят систему государственной итоговой аттестации на платформу Гостех. На ее базе в дальнейшем может появиться сервис для работы с апелляциями по результатам экзаменов. В России активизировались мошенники, которые обещают сделать срочную визу или загранпаспорт за несколько дней, сообщили в общественной палате. Аферисты размещают объявления в интернете, однако никаких услуг они не оказывают, а лишь собирают с доверчивых граждан деньги и персональную информацию. В общественной палате призвали проверить контакты визовых центров и посольств на официальных сайтах. Там напомнили, что срочное оформление загранпаспорта возможно только в установленных законом случаях, а не по знакомству. Через объявление. В Петербурге могут воссоздать женское подразделение ДПС. Такой взвод существовал в конце 70-х годов, сообщили в городском управлении госавтоинспекции. Руководство ведомства считает, что такая практика была бы полезна с медийной точки зрения и приятна для водителей. В настоящее время в региональной полиции служит только одна женщина-инспектор ДПС. В конце 70-х женский батальон Ленинградской ГАИ насчитывал около 100 сотрудниц. Они несли службу на наиболее ответственных участках, включая Московский проспект, где часто проезжали правительственные и иностранные кортежи. Однако эксперимент был признан неудачным. Инспекторы-женщины не делали скидок на статус нарушителей, а многие уволились по семейным обстоятельствам. В заключении выпуска официальные курсы валют: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань стоит 11 рублей 38 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 16, ветер западный 2 метра в секунду. Далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша, хоть и хмурился

0: потерял.
1: Дядя Паша.
0: Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить, и к обеду в гастроном не побежал.

0: и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам потерял.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
1: Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно о сокровенном.
1: 8:07 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова.
2: А когда, Артем, мы скажем слова благодарности Марии из Санкт-Петербурга, которая
1: массажистка?
2: Ввела в нас сахарную кому.
1: Это наша очередная... Нет, это наша постоянная рубрика «Еще не слиплась». Итак, дорогие друзья, вы...
2: Нет, принесла же на работу крыжовник. Думаю, понедельник, новая жизнь. Давайте
1: новая
2: питаться
1: кислота,
2: правильно.
1: Новые какие-то витамины. И тут Мария, массажист из Санкт-Петербурга,
2: и тут заходит Артем в студию просто с розовым мешком, наполненным всякими
1: вкусняшками. Да, сладостями.
2: А мне кажется, нам уже пора как-то в эфире объявлять конкурс на стоматологов, которые нас слушают, и потом будут проверять, насколько быстро наши зубы портятся.
1: В общем, в любом случае, Марии мы надо сказать огромное спасибо.
2: Мария, большое вам спасибо.
1: Все ведущие радио «Шансон» в этот пакетик заглянут и вытащат себе дозу.
2: Вот это вот мята и шоколад, это прям...
1: Мята и шоколад. А вот это вот вафля и крем.
2: Ну, вафля и крем, это хорошо, но давайте все-таки к теме. В общем, Мария, вы поняли, что мы вам благодарны от всей души.
1: Тема у нас какая?
2: А тема такая: почти каждая шестая замужняя женщина в России не сообщает размер своей зарплаты супругу. Пору-пору-пу. А почему?
1: То есть женщины считают, что
2: муж не
1: что-то
2: должен знать.
1: Что-то платят.
2: Нет, ну, вот...
1: Дорогая, сколько тебе платят? Ну, что-то платят.
2: Я хожу туда, потому что это зов совести. Я не ради денег там, говорит каждая шестая замужняя женщина. Ну, вообще, есть же вот этот прикол, что, типа, зарплата мужа общая, а зарплата жены, типа, на ноготочке из этой серии. Вот, давайте с вами обсудим, знает ли ваша вторая половинка размер вашей зарплаты, если не знает, нормально ли это, и вообще, ну, есть ли у вас какие-то секретики?
1: И вообще, в 21 веке, в 26 году, нужно ли сообщать досконально, сколько
2: заработать? Или каждый сам за себя, и вообще никто не знает, сколько в семье зарабатывает?
1: Как бы вроде что-то есть, ну и хорошо, да? А так раз...
2: Сейчас по сусекам поскребем и что-нибудь найдем. Дорогие друзья, давайте свои истории.
1: Опишите свои сусеки и фотографии. И сусеков присылайте тоже.
2: Вот ты не боишься, что тебе что-нибудь не то пришлют?
1: Да.
2: Кто сейчас, какой современный человек знает, как выглядит сусека?
1: Сусека или сусеки?
2: Сусеки. Ну, если у кого-то только одна сусека.
1: Ну, ладно. Все, пишите, нужно ли сообщать размер своей зарплаты в своей второй половине. Вот так все.
2: У вас как все устроено дома? Пишите.

Второй ДС дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, дорогие друзья, что мы хотим сказать? Мы хотим порассуждать с вами на тему, нужно ли сообщать своей второй половинке расходы, ваши четкие, конкретные поступления денежные.
2: Ну, нет, вопрос не так. Не нужно ли сообщать? А знаете ли вы, сколько получает ваша вторая половина, и знаете ли вы...
1: Не, может быть, вам кажется, что вы знаете, а на самом деле вы этого не знаете, потому что вам заявляют одну сумму, а по факту человек получает, например, другую. У него есть какие-то премии, у него есть какие-то подработки, о которых вторая половина может просто не знать. Вот мы и хотим выяснить.
2: А почему? Ну, типа, мужчина почему не рассказывает про свой размер своей зарплаты? Типа,
1: ну, а почему женщина не
2: рассказывает? Чтобы оставались деньги на любовницу? Или что?
1: Марин,
2: или как это работает?
1: Ну, почему сразу во любовницу? А женщина почему не говорит о своей второй половине, сколько она зарабатывает? Ну, почему?
2: Слушай, ты знаешь, на самом деле, я тебе расскажу. У меня есть знакомая, которая своей дочери, значит, объясняла, почему мужчина не должен знать, сколько получает женщина. И я тогда была слегка в шоке.
1: А сколько лет дочери?
2: Ну, типа, там, дочери 30, маме, допустим, там, 55. И она говорит, какая же ты дурочка, откуда он вообще знает, сколько ты зарабатываешь? Он не должен этого знать. Мужчина должен думать, что это он тебя обеспечивает. Потому что если мужчина понимает, что ты вся такая деловая, самостоятельная, и сама себе можешь на все, что ты хочешь, заработать, то у вас не будет нормальных и правильных отношений. Что правильное отношение, когда мужчина знает, что он отвечает за свою женщину, он ее обеспечивает, а она сама такая слабая, беззащитная, и ее нужно оберегать, и все такое. То есть у них, у мамы была вот такая логика, совершенно с которой нельзя было спорить, и когда молодая продвинутая дочь говорила, у нас все общее, мы вместе зарабатываем туда-сюда, она говорит, нет, так не может быть, не будет нормальных отношений, когда у вас все общее, мужчина должен знать, что ты без него пропадешь. А если он будет знать, что ты сильная и независимая, то он легко вильнет хвостом и уйдет. Вот такая была логика у мамы.
1: Вообще неправильная логика.
2: Ну, это не моя мама. Я даже с ней не могла спорить. Наверное, я просто слушала с открытым ртом, думаю, вот это да. Ну и смотри, вот пишет наш слушатель. Доброе утро, любимые мои, пишет нам Елена. Я с мужем почти 30 лет прожила, страшно представить, и никогда он не знал, сколько я получаю. Это не значит, что я тратила их как-то не так. Просто, чтобы лишний раз он не волновался. А в последующем мне это помогло выжить после развода. А сейчас я уже 15 лет одна и кайфую в собственной квартире. Удачи ему. Ты видишь как? Женщина смогла вот это все откладывать. И поэтому, когда она с ним разошлась, у нее была хорошая подушка
1: безопасности. Хорошо. Супруг не знал, сколько, Елена, вы зарабатываете. Я как бы могу с этим согласиться. Вы знали, сколько он зарабатывает?
2: Да, женщина должна знать, сколько зарабатывает мужчина.
1: Зачем?
2: Конечно. Чтобы у него, жена должна тратить столько денег мужу, чтобы ему не хватало на любовницу. Да.
1: Ты уже второй раз говоришь слово «любовница». Неужели ты думаешь, что...
2: А я думаю, что все вот эти разговоры про деньги и про зарплату, они только из-за этого, только из-за...
1: Серьезно?
2: Мне кажется,
1: да,
2: а из-за чего
1: еще? Какая-то ерунда.
2: Ну, если мужчина там делает ставки на какие-нибудь спортивные эти штучки, дрючки.
1: Ну, это совсем другая история.
2: Почему другая?
1: Ну, потому
2: тогда
1: что любовница
2: он будет от жены
1: и ставки...
2: Что-то скрывать. Это одно и то же.
1: Да что ты сейчас говоришь?
2: Такой же элемент везения.
1: Ладно, дорогие друзья, мы задали вам конкретный вопрос. В курсе ли вы, сколько получает денег ваша вторая половинка, и знает ли вторая половинка о том, сколько зарабатываете вы? Пишите нам об этом, плюс 7-909-955-1030. И вообще, нужны ли эти знания, или, в принципе, эти знания
2: не обязательно? Выгорит, кто хочет стать миллионером, это не поможет, конечно.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
10: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, решили мы сегодня с вами выяснить о финансовой грамотности ваших вторых половинок, насколько они осведомлены о ваших зарплатах. Знают ли они точные цифры, точные суммы, которые вам поступают на карты или в кошельке?
2: А если не знает, то почему? Почему так повелось?
1: Почему так повелось на Руси, что мужик все деньги отдает, а женщина, ну, сколько-то зарабатывает, там, не бери в голову, дорогой, это не так много.
2: Это не те цифры, которые стоит считать.
1: Да.
2: Евгений нам пишет, так, я повторюсь, моя жена не знает, сколько я зарабатываю, я не знаю, сколько получает она, при этом в доме есть все и все довольны. Ну, как-то вот немногословно, почему вы эту информацию не обсуждаете друг с другом? Ну, то как-то...
1: Так, 39 лет нашему браку, сообщает Надежда. Скоро 40, до сих пор не знаю, какая у мужа зарплата. Опа! 40 лет человек в неведении, понимаешь? Через месяц буду знать, когда будет только пенсия. И то не факт.
2: Так, смотрите, помните, нам писала Елена, которая рассказывала, что муж не знал про ее зарплату,
1: mm-hmm, да.
2: Потом они разошлись, и да. Она осталась с хорошей подушкой безопасности. Артем все восклицал, как-то так, как-то вы не знали. А Елена пишет, вы знаете, я, естественно, не знал совсем ничего о его зарплате, он не знал о моей. И оказывается, муж много лет жил на две семьи, поэтому и разошлись, когда Елена об этом узнала.
1: Не
2: понимаешь?
1: Понимаю, как возможно вообще, жить
2: честно,
1: на две семьи.
2: Говоря, мне кажется, наверное, в этом есть некоторая связь, когда люди не знают. Все, может быть, с этого и начинается. Сначала вы не знаете, какая друг у друга зарплата, потом вы не знаете, что этот человек любит есть на ужин, а потом бац, и развод. Нет? Я сейчас преувеличиваю масштабы
1: бедствия. Но у тебя есть своя определенная логика. Это определенная методика. Она интересная, на самом деле. Доброго утра, всем жаркого лета. Да, знает моя жена, пишет Сергей, я ей показываю корешок. Корешок это какая-то...
2: Сберкнижки корешок, наверное, я не знаю.
1: Ну, какой-то документик, да. А меня ее зарплата вообще не интересует. Вчера было у дочери 7 лет, теперь 3 торта делаем. Наши мамы стряпали. Сергей,
2: вот
1: вообще в кучу все. И день рождения, и зарплата, и наши мамы.
2: Ну,
1: и
2: видимо, люди так хорошо получают, что можно сразу 3 тортика себе позволить, нет?
1: Да.
2: Я думаю, ты это имел в виду. Спрашиваю с днем рождения вашу крошку. А Нелли из Димитровграда вот что нам пишет. Всем доброе утро. Когда я первый раз вышла замуж, мой муж не только про мои доходы не знал, он не знал, сколько сам получает. Свекровь меня так учила. Подавай ему на проезд и на обед, и надо говорить ему почаще к ноге. А тапочки он вам приносил? Забавная история.
1: Так, здравствуйте. Много... у нас в деревне говорят, самая крепкая семья, когда один кошелек. Маленькая тайна вырастает в большой скандал. Должно в семье быть тотальное доверие. Все мир и хороших отношений в семьях, пишет нам Татьяна. Ну, не должно.
2: Ну, смотрите, тотальное доверие, ведь это из серии «получай сколько хочешь, мне не важно». То есть, в принципе, это тотальное доверие, оно может быть как таким, что все у всех на открытое, может такое...
1: Что значит «получай сколько хочешь, мне не важно»? Я
2: ну,
1: вот сейчас эту фразу не понял.
2: В смысле, из серии можно и не знать. Тотальное доверие – это не про то, что контролировать, сколько там тебе на карту пришло сегодня, 10 число. Давай, показывай, понимаешь? Это же не тотальное доверие. То есть, в принципе, мы же понимаем, что самые жуткие ссоры между людьми происходят из-за денег или из-за их отсутствия. Потому что даже взять вот эти вот громкие звездные разводы, они же там глотки друг другу готовы рвать только из-за денег. А те, у кого денег нет, они как-то так мирно расходятся, типа, боже, ладно, все, давай пока. Ну, то есть, нет, что-то молчишь, я не пойму.
1: Не знаю, потому что я видел разные ситуации с разных сторон.
2: В ЗАГСе
1: работаешь? Разные разводы я видел, поэтому...
2: Ну, чаще всего. Вот смотри, вот эти твои любимые товстики, или как их там?
1: Товстики, дебровы.
2: Дебровы, товстики. Они же там... Все было бы проще, если бы у них не было денег. Вот я вообще уверена в этом. Все в этой жизни было...
1: Не знаю, мне кажется, они там все нормально разрулили.
2: Нормально разрулили? Ну, пару раз сходили на все деньги.
1: У Деброва уже новое, как бы...
2: Я смотрю, ты в материале.
1: Да. Я в материале.
2: Ладно,
1: точно.
2: Давай.

компания Honda впервые в истории отчиталась о годовом убытке в 9 миллиардов долларов. И как вы думаете, что произошло дальше? Правильно. Honda молниеносно согласилась на партнерство с Nissan. Ключевым элементом партнерства станет разработка и использование общих электронных блоков управления для автомобилей. Эти блоки, выполняющие роль мозга транспортного средства, будут применяться в моделях Honda, Nissan и Mitsubishi. Но интрига все еще сохраняется. Преграду для партнерства может создать французская Renault, владеющая 15% голосующих акций Nissan. Это самая остросюжетная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многих.

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Ну что ж, достаточно интересная тема и достаточно противоположные мнения приходят от наших слушателей.
4: Очень неоднозначно, конечно.
3: Спрашиваем мы просто, знает ли вторая половинка, сколько денег вы точно зарабатываете? Или у вас это тема, которая не поднимается и не обсуждается? Мы просто отталкиваемся от новости, что почти каждая шестая замужняя женщина в России не сообщает размер своей зарплаты супругу. Это 17%. Это, в принципе, немало. Может быть, таких женщин на самом деле среди наших радиослушателей больше, чем нам кажется.
4: Причем, я тебе больше скажу, этот опрос проводили несколько лет назад. То есть это не какой-то свежий опрос. То есть можно подумать, что сейчас такая, все такие сильные, независимые и не рассказывают о том, какая у них зарплата. Это уже как будто бы давно это повелось. Вот нам Ирина пишет: нашей семье в этом году исполнится 38 лет. И вплоть до ухода на пенсию муж отдавал зарплату мне и еще деньги за подработку. Сколько давал, столько я и брала. Никогда я не следила, сколько он получает. Забирать пенсию было бы как-то странно. Сейчас муж работает на себя, деньги мне не дает. А я и не прошу, у меня есть свои. Покупаем в семью оба по мере необходимости. Так что он что-то купит, то я. И так во всем. Любовниц никогда не было. Нет и не будет 100%. Дети и внуки у нас общие. Уверена, что я на семью трачу больше, чем муж. Но мне главное, чтобы он был жив и здоров. Потому что я его очень люблю и я любима. Размером моей зарплаты он тоже никогда не интересовался. Но тут вот гармония по полной программе. Ну...
3: Наверное, да. Наверное,
4: ну, получается, прав. Сначала он вам отдавал все до последнего, а теперь не отдает. Как вы быстро, как бы...
3: Сколько, да, период адаптации длился у вас?
4: К этому же так привыкаешь.
3: Так, доброе утро. Я родилась в СССР. Мое детство и юность прошли в родном Союзе. Поэтому выйди замуж. Секретиков друг от друга не было. Такая была прозрачная тогда жизнь. Друг другу доверяли, а сейчас молодежь живет по другому принципу. И часто скрывают свой доход. И, в общем, у супруги свои деньги, у супруга свои, не знаю, правильно ли это. Но уверена я лишь в одном. Если семья крепкая, скрывать свой доход супруги не будут, пишет нам Светлана. Светлана, но дело же здесь не в доверии, а дело в том, что это новая реальность. Как бы, да, мы живем в другое время. Вот эти вот поколения зумеров, у них свои какие-то тараканы.
4: Слушай, ну,
3: в голове.
4: Слушай, зумеры там мальчики не платят за девочек в ресторане, знаешь?
3: Ну, как бы,
4: а
3: да.
4: А если не заплатят, потом называется тарелочница пришла, тут есть за мой счет,
3: да,
4: свой,
3: а потом,
4: салат.
3: А потом, если расстаются, то подарки возвращаются.
4: Да, вот это ужас, конечно. Что за реальность, в которой мы оказались? Константин нам пишет: только жадные и меркантильные жены вечно скрывают свою зарплату, ныкают деньги, чтобы при разводе не остаться ни с чем. Видимо, заранее об этом думают. Домашний бюджет должен быть общим, пишет нам Константин. Ну...
3: Так, Ирина нам пишет: доброе утро. Я замужем была 30 лет и никогда не говорила мужу и никогда не говорила детям, какая у меня зарплата. А зачем им знать? Лишняя информация им ни к чему. Меньше знают, крепче спят. Ирина, неужели они... Ну, ладно, я не знаю, сколько лет вашим детям. Ну, хорошо, муж. Неужели муж никогда даже не интересовался размером вашей зарплаты?
4: Слушайте, но...
3: Ну, люди же, ну, иногда интересуются размером зарплаты, чтобы понять, а вообще...
4: Может быть, ты должен получать больше. Или знаешь как, вот иногда приходишь и хочется порыдать. Ну, допустим, тебя там на работе как-то довели, расстроили, и ты сидишь, рыдаешь, и думаешь: я за эти копейки, туда-сюда. И как бы...
3: И муж... тут муж такой: а за какие копейки? А
4: да,
3: сколько они тебе...
4: А может быть, ты скажешь: дорогая, вообще ты получаешь слишком много, и ничего ты там особо не делаешь, давай тут не плачь.
3: Поэтому вытри слезы, 500 тысяч на дороге не валяются.
4: Ну, типа того.
3: А я свои 75 пойду в гараж заработаю завтра. Не завтра, а за месяц.
4: Ну, как бы... Да. Тема такая, что как будто надо нам ее еще обсудить.
3: Так, у меня зарплата, пишет там Виктор, у меня зарплата 70 тысяч рублей, а у жены 37 тысяч рублей. И что тут скрывать и прятать? Ну, вы знаете, Виктор, нам тоже кажется, что ничего не надо там, допустим, скрывать, и уж особенно ничего не надо специально прятать. Но есть истории, когда мужья умудряются жить на две семьи. И мы не понимаем с Мариной, как это возможно.
4: Я все понимаю, почему ты это...
3: Как это возможно жить на две семьи? Расскажи мне. Какой должен быть распорядок дня человека, живущего на две семьи.
4: Это отдельная тема.
3: Вообще, я в шоке просто.
4: Про моих подруг, которые познакомились случайно. Ну, в общем, отдельная история, если кому интересно, расскажу.
3: Да.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Продажу бензина в канистры начали разрешать в регионах. Например, в Омской области с сегодняшнего дня можно покупать, но в рамках установленных лимитов, сообщил губернатор Виктор Хаценко. Теперь на автозаправочных станциях можно заливать топливо и в канистры. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы. Роспотребнадзор открывает горячую линию по защите прав потребителей, которые получают образовательные услуги. Консультацию специалиста ведомства можно получить до 17 июля. Номера телефонов горячей линии можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В рамках горячей линии специалисты помогут в оформлении претензий к образовательным организациям. Возвращение к обязательным штампам о браке в паспорте не будет. В будущем более вероятен отказ от всех бумажных документов, заявила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она добавила, что если у гражданина есть желание поставить штамп о браке в паспорте, никто не сможет ему это запретить. Буцкая считает, что штамп может быть раскрытием информации о себе. Чем меньше печатей стоит в документах, тем лучше с точки зрения безопасности и сохранения персональных данных, отметила политик. По ее словам, госорганы, которым нужна информация о браке граждан, и так имеют к ней доступ. С 2021 года, напомню, отметки в паспортах России о браке и о наличии детей были переведены в разряд необязательных. Их делают только по желанию граждан. В заключении выпуска официальный курс валют на понедельник, 6 июля, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань стоит 11 рублей 38 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 17, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление низкое. Далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать тайные зарплаты. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: Откровенная и очень интересная тема. У нас сегодня почти каждая шестая замужняя женщина в России не сообщает размер своей зарплаты супругам. Что касается мужчин, то согласно результатам исследования, практически каждый восьмой респондент предпочитает не называть жене точную сумму своего заработка. Что у вас? Как у вас
2: интересная
1: дела?
2: История?
1: Расскажите
2: от
1: нам,
2: Анны. Да. Привет. Я перестала бывшему мужу говорить, сколько я зарабатываю, когда мой доход стал выше его раза в 4. Но он в погонах, отчет по всей семье, поэтому несу свою 2 НДФЛ. Он мне один раз сказал: мне твою справку стыдно генералу нести. Интересно, а он бывший стал, потому что вы стали больше зарабатывать, или все-таки были какие-то другие причины? Но это уже отдельная история. И вообще, когда мы эту тему, я Артему предложила обсудить, он сказал: да что тут обсуждать, это какие-то глупости, это все несерьезно. И вот идет уже второй час, и как много нам пришло сообщений не таких, что да, муж знает мою зарплату или нет, не знает, а прям с какими-то подробностями. Просто все наизнанку нам тут вывернули душу, так сказать, все рассказали.
1: Так, доброе утро, дорогие ведущие, пишет нам Наталья. Мы с мужем прожили 20 лет, я всегда мечтала быть домохозяйкой, но так получалось, что я всегда работала и зарабатывала больше мужа. Ему про заработную плату не говорила, потому что в его голове никогда не укладывалось, что продукты стоят вообще-то так дорого. На продуктах я никогда не экономила, правильно и полезно питались. Ну, черную икру, конечно, мы не ели ложками, но рыба, мясо, всегда все было с рынка. Вещи сам носил он недешевые, и я для него была своего рода кошельком, в который он никогда не заглядывал, просто брал оттуда денег. Один раз отправила в магазин, он пришел очень довольный и сказал, что купил самые дешевые продукты. А это не про меня. Сейчас уже 6 лет в разводе, сама себя обеспечиваю, никому про заработную плату рассказывать уже не нужно. Вот такая вот история.
2: Ого, неоднозначная история. Юля нам пишет: а у нас с мужем принцип такой: моя зарплата — это моя зарплата, а его зарплата — это общая.
1: Ну, это
2: но крупные
1: частые
2: покупки...
1: Это частый принцип.
2: И инвестиции
1: в последнее время стало,
2: это
1: да.
2: Муж, он с деньгами правильнее обращается. Ну, кстати, на самом деле тут неоднозначная история, потому что взять вот советский период какой-то, всегда мужья отдавали женам все свои деньги. И таких наших слушателей много, таких пишут истории, что...
1: В моей семье, допустим, папа, да, всегда
2: отдавал. Но с другой стороны, вот, например, хочет муж сделать жене сюрприз. Где он должен, если он все деньги ей дает, он хочет, допустим, ей внепланово, не по праздникам, подарить цветы. Он должен сказать: дорогая, выдай мне денег, я сейчас за цветами тебе пойду. Нет. Ну, это жена скажет: зачем мне твои цветы, это общий бюджет.
1: Угу.
2: Ну, то есть тут неоднозначная история. Мне кажется, все деньги нельзя отдавать жене. Мужчины, будьте хитрее.
1: Вот такой, да, опытный совет только что вы услышали, дорогие мужчины. А пока пишите +7 909 955 1030. Знает ли вторая половинка о том, сколько вы зарабатываете денег?
5: На радио «Шансон» реклама.
6: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Сегодня хотим с вами поговорить о том, в курсе ли ваша вторая половинка, сколько денег вы зарабатываете. Доброе утро. Никогда не интересовался, сколько получает моя ненаглядная, пишет нам Денис. Да и меня жена никогда не спрашивала ни разу об этом. Главное, что она знает, что я ей ни в чем не откажу. В рамках разумного,
2: естественно. Ой, ну как это хорошо. Леонид нам пишет, я всегда отдавал деньги жене, так как был оклад, и не скроешь. А чтобы подарить цветы любимой женщине, я шел на сопки и рвал полевые цветы. Они ароматные и необычные. Жена всегда была очень довольна. Слушайте, Леонид, ну какой вы романтик.
1: Хорошо, когда в твоем городе есть сопки, а вот в Москве, например, можно рвать только на клумбе. Да, но там можно влететь на приличный штраф,
2: слушай,
1: нарваться.
2: Это приключение.
1: Да.
2: Штраф, если что, жена оплатит, у нее же все деньги.
1: Я знаю одно местечко, где можно взять цветы без штрафа, но тебе это не понравится. Так, Олег нам пишет, всегда неплохо зарабатывал и было даже приятно хвастаться хорошей зарплатой. Жена тоже не скрывала, сколько зарабатывала. Все шло на общий карман. Сейчас оба на пенсии, но доходы есть. И все у нас также прозрачно. Хочешь пиво, хочешь лодка, хочешь машина, хочешь новая одежда.
2: Ну, хорошо.
1: Все общее, ну что ж, нормально. Нормально, мне нравится такой подход. Молодцы.
2: Таганрог на связи, пишет нам Вячеслав. Доброе утро всем. Я везу сейчас жену на работу и слушаю формат 2D. Спросил жену о своей зарплате. Оказывается, примерно знает. Да я не скрывал никогда. Я примерно знаю ее мизерную зарплату. Скрывают те, кому не хватает. Или тайные растраты имеются. Жена пользуется моей картой, а я только СМС получаю о растратах. Всем добра.
1: Так, пишет нам из Беларуси. Давай почитаем сообщение. С мужем в браке 15 лет, сообщает нам Ольга. Я знаю полностью всю зарплату мужа и даже все его подработки. Моей зарплаты он не интересуется. Я ему просто говорю, когда у меня большая премия. Домом я занимаюсь сама, муж спокоен, когда все оплачено, все сыты, обуты и одеты. Крупные покупки обсуждаем вместе. Доход у нас средний у обоих. В общем, всем хорошей рабочей недели. Спасибо, Ольга. Спасибо.
2: Александр шутит. Доброе утро. Так как мужчине цветы не нужны, то зарплату жена должна отдавать мужу всю до копейки. Слушайте, ну это отдельная тема, кто кому должен отдавать зарплату. Мы пока просто выясняем, знаете ли вы, сколько получает ваша вторая половинка. И если не знаете, то как вы считаете, почему так повелось
1: Сергей
2: на Руси?
1: Сергей пишет, что он динозавр. Мое мнение, что все нужно нести в семью. Если мне что-то надо, то я покупаю. Так же и у супруги. Мы даже сделали одну совместную карту. Все скидываем в один котел. Может, это потому, что мы с моей супруги вместе со студенческих лет и пережили многое, поэтому и секретов у нас нет никаких. Ну что ж, может быть, поэтому, Сергей. Почему нет?
2: Владимир пишет, доброе утро. Размер зарплаты жены я не знаю, а она мой заработок тоже не знает. А еще я только сегодня узнал, что она вообще завтрашнего дня в отпуске. На море.
1: Без мужа. Я знаю, что женщины должны тратить деньги, а зарабатывать должны мужчины. В нашей семье только так. Жена ведет домашнее хозяйство, воспитывает детей, которых у нас четверо. А за все остальное отвечаю я. Пишет нам Алексей из города Бон. Продолжайте писать, скоро почитаем ваши сообщения.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, знает ли супруга или супруг, ваша вторая половинка, размер вашей зарплаты? Вот об этом мы хотим с вами поговорить. А все почему? Да потому что пришла новость, что каждая шестая замужняя женщина в России не сообщает супругу размер своей зарплаты. Считает, что это делать не обязательно. Олег нам пишет: всегда неплохо зарабатывал. Мне было даже приятно хвастаться. Хорошей зарплаты. Жена тоже не скрывала, сколько зарабатывала. Все шло на общий карман. Сейчас оба на пенсии, но доходы есть. Так, это мы уже
2: читали. Причем ты читал и,
1: да,
2: видимо, не удалил свое сообщение.
1: Ну, что происходит?
2: Мне нравится сообщение от Александра. Доброе утро. У нас в семье никогда не обсуждался размер зарплаты. У жены бывает 60 и 80 тысяч рублей. Я ей отдаю свою половину зарплаты, примерно столько же. А половину откладываю на покупку нового автомобиля. И все у нас хорошо.
1: Mm-hmm.
2: Александр из Донецка пишет нам.
1: Так, Иванна нам пишет: считаю, что в семье тема зарплаты должна быть открытой. Скидывание определенной суммы в бюджет семьи раз в месяц — так себе история. И я и муж всегда знаем, какой у нас доход. Хотя в семье моих родителей папа никогда не знал, сколько зарабатывала мама. Вот. Интересно.
2: Ну, то есть это еще, значит, из Советского Союза ноги растут про эту историю, что муж не должен знать жену зарплату.
1: Не знаю. Мне кажется, папа мой тоже знал, сколько мама зарабатывает.
2: Юля нам пишет: а я даже не знаю, по каким дням у мужа зарплата. Он в магазин сам ходит, знает, что и где, на какой счет повыгоднее деньги разместить. Он еще и мне подсказывает: в аптеку надо с этой карты заплатить, в супермаркете с другой. И нам с дочерью, если что-то нужно, мы ему ссылочку кидаем на какой-нибудь маркетплейс, он и заказывает. Но моя зарплата только моя, она учительская, и там скрывать-то нечего. Вот что пишет нам Юля.
1: Галина из Санкт-Петербурга нам сообщает: не знаю, будет ли интересной моя история, но улыбнуться, в принципе, можно. Время муж был на высокой должности и зарплату складывал в шкатулочку, которая стояла в серванте. А я никогда не говорила про свою зарплату, но меня выбрали профсоюзным казначением. Я должна была раздавать марочки и клеить корешки на карточки сотрудников, заплативших за эти марочки. При финансовом расчете у меня всегда была растрата.
2: Марочек ушло больше, а денег на них почему-то всегда оказывалось гораздо меньше.
1: Вот, моя зарплата в редакции была 43 рубля. Муж не знал, но когда помогал мне разбирать эти корешки от марочек, всегда говорил: ну и сколько добавляем? Так и узнавал, какая у меня зарплата. А так все хранилось в тумбочке.
2: Слушайте,
1: с уважением, Галина.
2: Вы, конечно, прирожденный гуманитарий. Вот это вам дали должность. Сашка Газарес пишет: я сейчас зарабатываю ровно в два раза больше, чем раньше. С женой кошелек был общий. Мы уважаем друг друга, поэтому зарплаты были открыты. И никто ничего не тихарил. Вот так вот. Вот это называется тихарить, точно.
1: Так, в семье моих родителей и родителей мужа была единая система семейного бюджета. Шкатулочка, в которую оба супруга складывают свои денежки. Без обсуждений и споров, и мы завели такую шкатулочку, когда начали жить вместе. Если супруги имеют общие интересы и цели, то и споров по поводу расходов обычно не возникает. Крупные покупки планирую вместе, а на текущие каждый берет столько, сколько нужно. Всем легкого солнечного понедельника. Юлия из Екатеринбурга. Сейчас предоставим слово Дмитрию Малыгину, ну и потом почитаем ваши сообщения. Пишите.
3: На правах рекламы. Окольцевали.
4: Всем привет! С вами специальный проект под названием «Окольцевали» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня мы прибываем в последний, пожалуй, самый недооцененный город Золотого кольца – Иваново. Так бывает, что в лучах славы других меркнут настоящие самородки. В автомобильном мире все точно так же. Более мощные собратья часто затмевают более простые, но чертовски надежные модели. Наш бессменный партнер Havail M6 как раз из когорты верных спутников. Он оборудован прекрасным турбомотором объемом 1.5 литра, развивающим мощность в 143 лошадиные силы, которых вполне достаточно и для города, и для дальних путешествий. Тип коробки передач можно выбирать из механики и автомата. Лично я за две педали и считаю роботизированную коробку в Havail M6 одной из самых сбалансированных в классе. Да и по надежности к роботам давно нет вопросов. Приятным бонусом является возможность заправки 92-м бензином.

0: называется Щудровская палатка, построенная в конце 17 века. Когда-то это была приказная изба, а позже сицепечатная мануфактура. Крошечное, но очень атмосферное место. Есть в Иваново и особенные лакомства. Самым главным является парский калач. Старинный рецепт из близлежащего поселка Парска. Воздушный, с хрустящей корочкой. Он отлично сочетается с чаем или молоком. Если вы любитель сладкого, то выбирайте васильевский пряник с душистыми специями, которые пекут по рецептам местных мастеров. На этом цикл наших программ подходит к концу. Я безмерно благодарен Havail M6 за непоколебимую уверенность в пути. А уже завтра в рамках утреннего 2D-шоу ведущие загадают вам бонусный секретный город, отгадав который можно будет выиграть памятные призы. Не переключайтесь, будет интересно.
1: «Окольцевали» в эфире «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, еще раз. Каждая шестая замужняя женщина в России не сообщает размер своей зарплаты супругам. Супругу. Что касается супругам, а то как будто их несколько получается. Вот, что касается мужчин, то согласно результатам исследования, практически каждый восьмой предпочитает не называть жене точную сумму своего заработка. Опрос показал, что не называют сумму заработка своей половине 15% россиян.

0: состоящим в браке.
1: Стоп, стоп, мы все это уже поняли. Артем, да. Смотри, вот у тебя взрослая уже дочь на выданье. Вот как ты думаешь, она тебе скажет: пап, слушай, вот у меня мой будущий муж, например, что-то он мне не рассказывает, сколько он зарабатывает. Ты ей как скажешь, ну это нормально, так и должно быть, дочь. Или ты скажешь: какой ты козел, шли его.
0: Мне кажется, я скажу, что это нормально.
1: Подальше куда-нибудь, ты скажешь, что это нормально, mm-hmm. да?
0: Mm-hmm.
1: Хорошо. А если она скажет, а вот он требует, чтобы я ему сказала, сколько я получаю. Он про меня знает, а я
0: тогда
1: про него нет.
0: Нет, если кто-то не знает, то, пожалуйста, не говори.
1: Типа все не знают.
0: Ну да, если все не знают, то все не знают. Если все знают, то все знают. Нет, но я считаю, что скрывать как бы нет смысла. Я, например, никогда не скрывал размер своей зарплаты. Я ее просто не отдавал всю.
1: Нет, отдавать и скрывать — это разные вещи. Понимаешь, отдавать — это тоже. Все вроде взрослые люди, у всех могут быть какие-то свои там траты. Ты что, должен говорить, что там для чего?
0: Нет, просто
1: тебе
0: я
1: надо?
0: Не маленький мальчик, подбегать и говорить: дай мне, у меня сегодня бензинчика надо залить. Она скажет: ты себя плохо вел, вот тебе кукиш, а не бензинчик, да. На метрошке проедешь.
1: Михаил,
0: нет,
1: молоковоз.
0: Просто это как бы немножко не моя история.
1: Ну да, мне кажется, вообще ничья эта история. Михаил, молоковоз, пишет: доброе утро, 2Dшники. Я вам писал, всю зарплату отдавал женушке, поэтому она все знала. А вот когда я начал работать на свою мазь, и клиенты платили каждый день в основном наличными, у нас на стене висел большой календарь. Мы записывали с женой, сколько я приносил вечером, и в конце месяца все это суммировали, так что все было прозрачно. А вот сколько она зарабатывала, считали очень редко. И то, когда жена хотела похвастаться.
0: Mm-hmm. Так, мы история. С мужем живем 41 год, пишет нам Татьяна. Зарплата всегда была на порядок выше моей. Вот, например, он получал от 400 и выше, а я же получала 135. Вот, после 2000 года моя зарплата тоже отставала от мужа, ну, просто катастрофически. В разы. И все деньги были всегда у меня. Я никогда не спрашивал, сколько он заработал. Может, вообще не зарабатывал, так как строитель, работы могло и не быть по несколько месяцев. Но я всегда имела бюджет, и на эти месяцы его безработицу мы как бы перекрывались. Сейчас мы пенсионеры, пенсии небольшие, но умудряюсь накопить и на отпуск, и на покупки. И еще и детям помогаем.
1: Вот что значит финансово грамотная жена, которая может грамотно распределить деньги. Это всегда очень здорово. Так, Арт нам пишет: у меня жена не знает, сколько я зарабатываю, а я ее доход знаю, так как мы работаем у меня, и я вижу все ее ведомости. Единственный человек, кто знает мой доход и где хранятся мои наличные сбережения, это моя мама.
0: О, интересно. Так, всю зарплату даю жене, но премию оставляю себе. Зарплату жены не знаю, денег вроде хватает, сообщает нам Антон. Ну что, надо подводить какие-то...
1: Слушайте, главное, мне кажется, любить друг друга и уважать друг друга. Вот эти вот разговоры, сколько ты зарабатываешь, ты все деньги мне... Ну, не надо все это вот портить любовь, романтику вот этими бытовыми вопросами. По поводу денег. Пусть они у всех.
2: Российской империи мощная поддержка. Телефон 8 800 55 100 05. Имеется противопоказание.

0: пришла к тебе.
1: Казань.
2: Меховой запчасти.
3: Подойдет Людочка.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон» представляет.

0: представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре 6 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вы сегодня слово на буре. Будете все сметать на своем пути. Любую энергию можно использовать в мирных целях. Помните об этом. Ваша песня «Дикая танго» Афины.
2: Тельцы, хорошее время для приобретения новых клиентов и партнеров. Вас ждет сегодня много контактов, не исключены даже краткосрочные командировки. Все держится только на вас и вашей ответственности. Ваша песня сегодня «За тебя», Михаила Шеллига.
1: Близнецы, появится возможность хорошо заработать. Ваша личная жизнь вдохновит на трудовые подвиги в финансовой сфере. Главная задача – вовремя уверенно сделать правильный выбор. Ваша песня «Бабье лето», Валерий Курасов.
2: Раки, будьте сегодня предельно честны и откровенны с вашим любимым человеком. Вместе вы способны горы свернуть и все мечты сделать реальностью. Ваша песня «Безответная», Анастасии Самбурской.
1: Львы, я хочу, чтобы это вот осталось, вот чтобы всегда так было у львов. Финансы перестанут петь романсы. Наступает стабильная успешная неделя. Возможны значительные поступления денежных средств. Настроение песни будет светло. Михаил Бублика.
2: Девы, избегайте в этот понедельник поспешности. Не впадайте в уныние, даже если вам кажется, что что-то идет не так. На самом деле вы на правильном пути. Ваша песня в этот понедельник — это Лена Виктора Дорина.
1: Весы, вам стоит придумать новый способ развлечения. Не жалейте фантазии. Вы выдумаете нечто такое, что подарит вам яркие эмоции. Ваша песня «Доброго пути», Михаила Круга.
2: Скорпионы, сегодня нужно проявить скромность, поэтому с планированием крупных покупок стоит повременить. Постарайтесь быть благоразумнее. Наведите порядок дома, это поможет избавить себя от лишних трат. Ваша песня к единственному — Любови Успенской.
1: Стрельцы, будьте осторожны. Сегодня велика вероятность ляпнуть что-то в самый неподходящий момент. Среди людей вас окружающих могут быть очень обидчивые люди. Ваша песня «Майская роза» Максима Апреля.
2: Козероги, вы сегодня можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас компрометировать. А ваша песня «Поживем, увидим», Михаила Шафутинского.
1: Водолеи, постарайтесь уделить много, чем больше, тем лучше, внимания родственникам, иначе в семье возможен разлад. Ваша песня «Чужая любовь», Сергея Любавина.
2: Рыбы, вероятно, появление нового источника дохода. В этот понедельник вам будет трудно найти взаимопонимание с коллегами, но это сделать необходимо. Улыбайтесь, это всегда работает. А ваша песня сегодня «Забыть нельзя», Артура Руденко.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: 10 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Сегодня в России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Об этом сообщили в Минпросвещении. Приемная кампания проходит в 2 этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен преимущественно для детей, имеющих право на первоочередное или преимущественное зачисление, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна продлится до 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест, а решение о приеме оформляется в течение 5 рабочих дней после подачи документов. Минздрав планирует добавить в личные медицинские книжки россиян сведения о гражданстве. Кроме этого, полный переход на электронные медкнижки предлагается перенести с 1 сентября на другую дату. Сейчас в медкнижках содержатся фамилия, имя, отчество, сведения о должности, дата рождения, отметки о перенесенных заболеваниях, прививках и осмотрах врачей. Документ необходим специалистам, чья деятельность связана с людьми, продуктами питания и водой. К ним относятся сотрудники общественных питания, учителя, врачи, фармацевты, работники сферы красоты, бортпроводники и другие. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключении курс валют: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка.
2: Да, Игорь Иванович.
1: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
2: А в каком формате у вас файл?
1: Я знаю только один формат. Это 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».

0: Артем, чем мы займемся в этом часе?
1: В этом часе?
0: Что ждет наших слушателей? Давай, знаешь, как программа, телепередача, или как там?
1: Смотрите, вначале мы предложим вам принять участие в нашей чечеточке.
0: Я думала про охладительные напитки вначале.
1: Потом, после чечеточки, мы предложим вашему вниманию игру «Счастливая каюта». Ну и когда завершится игра «Счастливая каюта», в случае оставшихся свободных минуточек, мы предложим вам такие новости на пасашок.
0: Артем, как-то вот ты рассказываешь неаппетитно. Неаппетитно. Вот я бы...
1: А ты прям вот, вот могла
0: смотри,
1: бы аппетитно
0: смотри, как
1: сделать.
0: Давай, спроси у меня, чем мы займемся.
1: Чем займемся мы, Марина, в ближайшие несколько минут?
0: Только сегодня и только сейчас, дорогие друзья, у каждого есть уникальная возможность попробовать себя в нашей акции «Счастливая каюта». Налетай!
1: Это что за бродячий цирк приехал в наш город? Петрушке дали слово. Молодец, Петрушка. Хорошо все рассказал.
0: Не зря же мне кличка была Шапито. Дорогие друзья, на самом деле, кроме шуток, заходите на сайт radioshanson.ru. Если у вас есть загранпаспорт, вам есть 18 лет, ведь может быть именно вы совершенно бесплатно на белом круизном лайнере, где все включено, отправитесь из Сочи в Турцию, будете любоваться. Сколько там километров воды?
1: Много километров воды, 5 километров.
0: Километры воды.
1: Так, я понял. А вы знаете, почему Марина вот этот весь цирк сейчас затеяла? Потому что
0: нету
1: первой строчки чечеточки. Ой, Марина, могла бы просто сказать честно. Нету пока первой строчки.
0: А я никогда не стесняюсь говорить правду.
1: Дорогие друзья, сейчас придумаем первую строчку. Далеко от радиоприемников не убегайте.

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Ну, Артём, поехали, да.
1: Галина
0: поехали.
1: Спрашивает, ко мне приехали друзья, дубовый веник привезли. Это может быть первой строчкой для вашей чечеточки?
0: Ну, конечно, нет.
1: Почему?
0: Потому что здесь не соблюдается же ритм чечеточный. То есть это уже как бы две строчки.
1: Ко мне приехали друзья, дубовый веник привезли.
0: Нет, это сейчас группа «Лесоповал» должна петь. Ко мне приехали друзья, дубовый веник. Привет. И даже и сюда не лезет. Нет, все проще.
1: Галина,
0: все
1: нет,
0: проще.
1: Видите, Артем у нас все строгий. И
0: так
1: причем
0: здесь Артем строгий?
1: Нет,
0: причем здесь Артем строгий?
1: Просто как будто бы...
0: Причем здесь
1: реально строгий.
0: Смотрите,
1: он так говорит, и я уже боюсь.
0: Друзья, смотрите, во-первых, новость у нас. Подаренная друзьями мини-пик Хаврония за 2,5 года выросла в 50-килограммовую свинью. Разгромила квартиру, стала причиной развода, потому что жена потребовала от мужа выбрать между ней и свинью.
1: Ну, свинья прям Хаврония в кровати спала.
0: Да, а муж сказал, я теперь буду спать со свиньей. И пара развелась. Пара развелась. Итак, друзья, первая строчка нашей чечеточки. Мужичок взрастил свинью. Вот это может быть первой строчкой, Галина. Мужичок взрастил свинью. Продолжаем сочинять. Плюс 7 909 955 103 0. Нам нужна веселая частушка, и интересная, необычная. Ну, в общем, давайте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.
3: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: А вопросы в долг я займу, я возьму все в долг и пойму, но вряд ли жить.

0: Это чечеточка на радио Шансон. И первая строчка нашей чечеточки. Мужичок взрастил свинью. Почему у нас такая строчка, Марин?
1: Ну,
0: расскажи
1: потому что
0: еще.
1: Подаренный друзьями мини-пиг по имени Хавронья за 2,5 года выросла и превратилась в 50-килограммовую свинью, разгромила квартиру, стала причиной постоянных ссор в семье москвичей, и даже дело дошло до развода. Пара разводится, муж в итоге выбрал свинью.
0: Итак, мужичок взрастил свинью. И здесь уже появляются Егорыч и Семеновна, которые пропоют ваши веселые залихватские частушки.
1: А мужичок взрастил свинью, поменял ее на жену, хрюкают вдвоем кровати, он мечтал об этой благодати.
0: Так, Туся что-то совсем рэп какой-то нам прислала. Это где частушка-то, я не понял.
1: У Семеновны давление поднялось.
0: Мужичок взрастил свинью, всей душой к ней привязался, и для хаврушечки родной он даже без жены остался.
1: А вот такие хрюшки.
0: Это от Натальи.
1: Нашеньки частушки. Мужичок взрастил свинью. Та росла день ото дня. Целый день в кровати спала и жену так выживала.
0: Ну, правильно. Так оно и было. Да, Алена. И следующая от Юрия частушка. Мужичок взрастил свинью. Будет сало к декабрю. Свинья не рада, экая досада.
1: А свинья не рада, да. Я так, от Бредока. А мужичок купил свинью якобы для флекса. А что дальше было там, мне неинтересно. Мы тут не понимаем таких слов.
0: Флекс?
1: Ну, флексить это типа танцевать?
0: Ну,
1: нет?
0: Будем считать, что да, Марин. А мужичок взрастил свинью толстую, красивую, а потом он в ней узнал свою жену массивную.
1: Из массива дуба. Жена была из массива
0: дуба. Это Дмитрия, да, хорошо.
1: От Александра. Мужичок взрастил свинью, жена недовольная. Это рейдерский захват, морда протокольная.
0: Что ты торопилась куда-то, Семеновна? Куда ты торопишься-то? Успей.
1: Это я флексить хочу.
0: А мужичок взрастил свинью дома на кровати. Потерял свою семью ради сала, кстати.
1: Анатолий, это хорошо.
0: Анатолий, да. Ну что, есть еще?
1: Пока нет.
0: Пока нет?
1: Ну, нормально.
0: Пока нет. Пока нет. Ну, рано подводить итоги-то, да? Не
1: как
0: будем
1: будто пока... рано. Давай пока нет. А мы вообще любим не подводить итоги в последнее время.
0: Нет,
1: если вот прям сейчас хочешь подвести итоги, то как будто Анатолий хорошо. Ради сала, кстати, про развал
0: семьи. Мне тоже понравилось.
1: Ну, все, тогда что мы будем тянуть свинью за хвост?
0: А я не знаю. А я тебе сразу говорил, давай, Анатолий.
1: Все, Анатолий, победитель.
0: Анатолий.
1: Пришлите нам свой номер телефона.
0: Анатолий, давайте уже.
1: Анатолик, подстригите мне под нолик.
0: Счастливый каюте надо уже переходить.
1: Если зарегистрировались, ждите звонка. Если трубку брать не будете, мы обидимся и больше вам звонить не будем.
0: Ну, кстати, да, мы очень обидчивый шоу.
1: Акция для тех, кому уже есть 18 лет, и для тех, у кого есть загранпаспорт. Кстати, на сайте уже зарегистрировались, знаешь, сколько человек?
0: Носко, удиви.
1: 559.
0: Ой, ребята, поактивнее давайте.
1: А что, активнее? Меньше народу, больше кислорода.

0: Счастливая каюта на радио «Шансон».
1: Начинается наша ежедневная игра «Счастливая каюта» на радио «Шансон». И на кону у нас мегаприз. Просто суперпризище.
2: Пока у нас отборочный тур. Что нужно сделать, чтобы вообще побороться за
1: ты
2: право?
1: Ты не сказала, какой приз.
2: Какой приз?
1: Ты мне не дала договорить, какой приз.
2: Все знают «Счастливая каюта».
1: Все знают? Так, напишите, кто не знал, что «Счастливая каюта» — это приз.
2: Белый роскошный лайнер, круизный «Астория Гранде» умчит вас по волны черного, хотел сказать, океана, но моря.
1: По волнам Черного моря.
2: Из Сочи в Турцию.
1: И обратно.
2: Все включено совершенно бесплатно.
1: Целую неделю.
2: Что вам нужно для этого сделать? Заходите на сайт radioshanson.ru, находите там плашку «Счастливая каюта», проходите регистрацию. Все говорят, что занимает это меньше 30 секунд. Можно уложиться в 25, если вы наизусть помните номер телефона, электронную почту и фамилию, имя, отчество.
1: Очень долго, Марин, очень долго так, объясняешь. Ирина Николаевна сейчас сорвется
2: Ирина
1: уже.
2: Ирина Николаевна,
1: в ожидании
2: здравствуйте.
1: Просто.
3: Здравствуйте.
1: Ирина Николаевна, здравствуйте. Вы давно зарегистрировались?
3: Вчера.
1: В случае

0: Победы, с кем отправитесь в морской круиз?
1: Наверное, с сыном.
0: Наверное, с сыном. Хорошо, тогда мы желаем удачи и вам, и вашему сыну. У вас есть ровно 60 секунд, чтобы справиться с тремя вопросами. Поехали.
2: Время пошло!
0: Этот шансонье умеет готовить супчик из цветной капусты вместе с Михаилом Шуфутинским. Кто это? Валерий Курас, Стас Михайлов или Григорий Лепс?
1: Верно, Валерий Курас.
3: Самый знаменитый пляж в Алании называется Нефертити, Рамзес, Клеопатра.
1: Клеопатра.
0: Откуда приехала тетушка Роза в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя»? Из Мексики, из Испании или из Бразилии?
1: Из Бразилии.
0: Вы ответили на три вопроса, и вы справились с этими тремя вопросами великолепно!
3: Вот что значит культурная столица. Даже не пришлось нам подсказывать.
0: Вообще безошибочно.
3: Наша Ирина прекрасная.
0: Супер.
3: Ирина, вы переходите в следующий тур. Супер игра состоится 14 августа, накануне дня рождения радио Шансон. Сейчас за эфиром мы вам расскажем секретный код от каюты.
0: Если вам повезет, то мы позвоним вам. А если вы правильно ответите на все вопросы и обыграете еще двоих претендентов, то тогда именно вы отправитесь в морской круиз вместе с замечательным вашим сыном.
4: Счастливая каюта на радио Шансон. На радио Шансон реклама.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй! Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на «Радио Шансон».

0: Такие новости на посошок.
1: 52% россиян приносят обед на работу из дома.
2: И греют свою рыбу в рабочей микроволновке.
1: А там же ведь висит объявление. Рыбу в микроволновке не греть.
2: А гречку можно греть? Она вот тоже ароматная.
1: Гречку греть можно.
2: Я
1: у
2: вот
1: нее даже в названии есть теплое что-то. Гречку греть.
2: Гречечка. Помнишь анекдот про кошку и гречку?
1: Все потом помнят расскажешь. Анекдот? Или ты готова его в эфире рассказать?
2: Да и не, я плохо рассказываю анекдоты в эфире.
1: Согласен. 19% сотрудников питаются в офисной столовой или городских кафе, а вот доставку заказывают только 2%. В общем, к чему была эта новость? К
2: тому, может, мы это как-нибудь обсудим?
1: К тому, что 52% россиян приносят обед на работу из дома. Я, например, приношу. Ты приносишь еду? Вот сейчас перед тобой 2 килограмма крыжовника. Ты его принесла с какой целью?
2: Перебрать.
1: Во рту?
2: Потом сварить варенье. Ну, время-то есть свободное. Пока песни звучат, сиди, крыжовник перебирай. Ты что думаешь?
1: Так ты тут могла бы и закрутки делать какие-нибудь.
2: Кстати, я вот думаю, может, пора этим
1: заняться. Вы давайте, Едвига Карловна, в следующий раз с банками из Донкова возвращайтесь.
2: Слушай, я пыталась приготовить чипсы из крапивы, ничего не получилось.
1: Чипсы из крапивы?
2: Да. Слушайте, ну, я все смотрю, ты эту новость обходишь стороной, да, которая тест на профпригодность.
1: Давай, пожалуйста, почему?
2: Нет, я не смогу это прочитать,
1: я должен
2: конечно.
1: Почитать. Итак, дорогие друзья, самое длинное слово в русском языке по версии Института русистики. Есть такой институт русистики. Итак, вот, внимание, это слово. Ну, понятно, что я буду сбиваться, потому что оно гигантское, это слово. И самое главное, что оно не имеет никакого смысла.
2: Это будет похоже на ругательство.
1: Если вы не химик, то это ни о чем не скажет.
2: Давай писать в паре
1: людей. Тетрагидропиранилциклопентил... Тетрагидропиридинавые.
2: А, это еще и прилагательное.
1: Это прилагательное, да.
2: А это также... кого так можно обозвать? Какое-то лекарство?
1: Да никого не... Да это химическое соединение какое-то, Марин, конечно. Также превысокомногорассмотрительствующий.
2: Это когда ты несешь заявление на отпуск в отдел кадров. Вот так нужно обращаться к человеку.
1: К директору. Превысокомногорассмотрительствующий Геннадий Семенович.
2: Господин хороший.
1: Будьте так любезны, если вы не хотите, чтобы я сейчас принял тетрагидропиранилоциклотиферопиридиновую таблетку, дайте отпуск, пожалуйста.
2: Вода, грязи, торфа, парафина, лечение.
1: Ну, это нормально. Вода, грязи, торфа, парафина, лечение. Ну, это, кстати, вообще легкое. 29 букв. Слушай, я после 30 вот этих вот, я даже 29 букв не замечаю. А вот 30, смотри, вот 30 букв, например. Тифлосурдо-олигофрена-педагогика.
2: Ой, ну вот это прям, вот. Это, видимо, специальность какая-то в ВУЗе.
1: Да.
2: Да, уж 4-дневную рабочую неделю одобрил вот это превысокомногорассмотрительствующий Минтруд. Ведомстве подчеркнули, что такой формат возможен, если он устраивает и сотрудников, и работодателей, и не нарушает баланс интересов работника и бизнеса.
1: И самое главное, не уменьшает размер вашего оклада. Если всех все устраивает, зарплата такая же, пожалуйста, 4 дня, там, я не знаю, 3 дня.
2: Ты в какой день не будешь на работу ходить?
1: А там мы и по очереди будем с тобой работать.
2: Я так понимаю,
1: Марин,
2: да?
1: Если я не буду ходить хоть какой-то день, то значит мы без утреннего шоу.
2: Не, ну
1: ты знаешь почему.
2: Я могу включить кнопку.
1: Ты можешь включить, но не сможешь выключить, Марин. И это важно, поверь. Еще
2: а
1: и
2: там
1: уметь Денис выключать.
2: Подстрахует, как обычно.
1: Конечно, ага.
2: Каждый четвертый россиянин, Артем, планирует отказаться от соцсетей летом. Как можно отказаться? Надо же выкладывать. Я в купальнике, я пью зеленый матча, латте,
1: кофе. Я и крыжовник, вот такая вот будет фотография.
2: Я и чипсы из крапивы.
1: Не получились чипсы из крапивы.
2: Ужас, то ли я слишком много бахнула вот этой копченой паприки.
1: Я слишком много бахнула. Точка. А потом дальше следующее предложение. Этой копченой паприки не должно было быть в этих чипсах.
2: Во-первых, значит, нарвать. Каждый лист крапивы нужно было прокатать вот этой вот, как это, валялкой, каталкой, ну, которая тесто раскатывает. Как она называется? Скалка, вот.
1: Скалкой.
2: Чтобы колючки не кололи. Но потом нужно было бахнуть как раз вот этого вот печеной паприки. И на этом этапе все у меня и сломалось. Ну, то есть это было есть невозможно. Я испортила крапиву, грешна, в общем.
1: Надо, а что-то... ты испортила только тем, что не ту дозу бахнула паприки?
2: Ну, слишком
1: паприки.
2: Много. Ну, то есть я еще и масло бахнула, не того, которое ты любишь. Короче, подсолнечное масло все испортило. Наверное, надо было брать оливковое и брызгать на каждый крапивный.
1: Во всех непонятных ситуациях, друзья, берите только оливковое масло.
2: Советы бывало. Человек закончил школу, лег Хорненблю.
1: Так, ну все, давай прощаться, наверное.
2: Да, давай.
1: Хорош, хорош. А то разговорилась-то, я смотрю, сегодня.
2: Дорогие друзья, завтра вернемся.
1: Зачем?
2: А кто такая Надя?
1: Кто такая Надя, расскажет Вика Ветер. Поэтому, дорогие друзья, делайте громче. С вами было самое позитивное утреннее шоу в формате 2D. Спасибо огромное.
2: И Артем Дзюбин с вами был.
1: Марина Дымова, спасибо тебе огромное. Возвращайся, любим.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

11 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Сегодня в Госдуме стартует последний рабочий месяц весенней сессии всего 8-го созыва. За две пленарные недели депутатам предстоит рассмотреть несколько десятков законопроектов второго чтения. Среди них, в частности, инициативы, связанные с обороной и работой силовых ведомств и поддержкой участников СВО, а также поправки о продлении гаражной амнистии и расширении перечня целей благотворительной деятельности. Ожидается рассмотрение правительственных поправок, усиливающих ответственность за правонарушения в сфере гособоронзаказа. Последнее заседание Думы, на котором депутаты подведут итоги своей пятилетней работы, запланировано на 27 июля. Новые правила донорства начнут действовать в России с 1 января 2027 года. Об этом говорится в документе Минздрава. Согласие на медицинское обследование и обработку персональных данных необходимо будет давать только один раз перед первой процедурой. Поменяются также правила подачи документов. Их можно будет оформлять в электронном виде. Достаточно будет только поставить электронную подпись. Срок их хранения увеличат с 5 до 30 лет на бумажном носителе и до полувека в электронной базе данных. Кроме того, будет уточнен состав осмотра донора. У него, в частности, намерены измерять температуру тела, давление, осматривать кожные покровы и измерять массу тела. Мобильный интернет в России планируется ускорить с помощью искусственного интеллекта. Проект поправок Минцифры предусматривает создание национальных ИИ-платформ, пишут «Известия» со ссылкой на материалы ведомства. Пропускная способность сетей повысится на 30%. В министерстве уточнили, что также обсуждается возможность применять искусственный интеллект в основном для развития перспективных сетей стандарта 5G и 6G. В заключение выпуска официальный курс валют на понедельник, 6 июля, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань стоит 11 рублей 38 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы +20, ветер западный 2 метра в секунду. Мария Деева, радио «Шансон».

Начинаем эту неделю также с чистого листа. Что мы впишем в эту главу или же просто под главу? Это у кого как, пока неизвестно, но, может быть, потянет даже на целую повесть. Потому что великие дела вершить в компании «Радио Шансон» легко и приятно. Ну ладно, пусть не всегда легко, но приятно, так точно. Мы ведь движемся к мечте. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Всем хорошего времени в нашей компании.

Ну, все четко и по делу, Стас Михайлов в этой песне сказал, и мысль-то какую глубокую передал. Ты живи, как сердце скажет, обращается он к барышне. Ну да, женщины на эмоциональном уровне живут, ну а мы, мужчины, как правило, так завуалировано, как карта ляжет. То бишь, решаем вопрос по мере их поступления. Итак, ставим вопрос, что же мы будем делать 14 ноября? Теперь задача. Нужно время провести хорошо. Решение... Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» в Лайф-арене в столице. Стас Михайлов там будет, Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Чепик Холл, Владимир Ждамиров, Воровайки, Шаман и многие другие. 12+, возрастное ограничение, а настроение, которое там будет, и воспоминания точно останутся с вами на долгие-долгие годы. Проверьте, убедитесь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сложно найти более популярный кроссовер, чем BMW X5. Модель во всех поколениях вызывала неподдельный интерес у потребителей, подкупая своей сбалансированностью и статусностью. И вот, наконец, баварцы представили пятое поколение модели. В целом, X5 выглядит привычно мускулисто, но оформление передней части вызывает вопросы. Узкие вертикальные фамильные ноздри радиаторной решетки, как у BMW из 40-х годов, совсем не вяжутся с ультрамодной головной оптикой. Салон полностью переработан. Производитель сделал ставку на минимализм в архитектуре, ориентированный на водителя, а также уникальные материалы отделки. В частности, BMW впервые предложили декоративные панели из натурального сланца наряду со стеклянными элементами. Отрадно, что производитель решил сохранить у модели как бензиновые, так и дизельные агрегаты. А чуть позже обещают представить версию на водороде. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

У каждого из нас есть какая-то особенность и в походке, и в принципе в жестикуляции, да и образ сразу у знакомый человек выхватывает даже из толпы. Точно так же, буквально по нескольким нотам мы ловим любимую песню или же новенькую какую-нибудь, сразу же интересуемся и понимаем, наша понравилась.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку.

0: выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. +17. Здесь проходи. Новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM, Санкт-Петербург.

Абсолютная правда и даже истина. Свою первую любовь мы не забываем никогда. Вот смотрите, жили вы себе спокойно, жили, а потом попробовали что-то с сахарочком, чуть подслащенное или подсольное, и все, больше никогда к детскому питанию просто так не вернется ребенок. То же самое и с чувствами. То же самое и с любимым шансоном. Нет-нет, да и любой человек приходит к нам.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 12 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Госдума планирует на этой неделе выйти на принятие законов, направленных на регулирование вопросов трудовой миграции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что одним из проектов предлагается расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранные граждане, помимо штрафа, будут подлежать выдворению из России. Также список дополнит дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и так далее. Володин также добавил, что перечень правонарушений дополнит неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы. Российские компании и сотрудники могут по взаимному согласию перейти как на 4-дневную, так и на 6-дневную рабочую неделю, заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, действующее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости. Подходящий график можно закрепить в коллективном договоре или согласовать с конкретным работником. Котяков отметил, что каждая компания может самостоятельно выбрать формат работы, который ей подходит. Более трети выпускников получили пятерки на ЕГЭ по базовой математике. Средний результат экзамена сохранился на уровне прошлого года и составил 4,8 баллов, сообщили в Рособорнадзоре. Ведомство также отметило улучшение результатов при выполнении заданий по стереометрии и задач, которые требуют богатого логического мышления. Вместе с тем, ошибки чаще всего допускаются из-за невнимательного чтения условий во время вычислений и недостаточно развитого пространственного мышления. Как утверждают в Рособорнадзоре, результаты экзамена по базовой математике говорят о сохранении стабильного уровня подготовки выпускников. В заключение выпуска официальный курс валют на понедельник, 6 июля, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань стоит 11 рублей 38 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Иногда нам действительно нужно оказаться наедине с собой, чтобы побеседовать, так сказать, по душам с тем самым внутренним человеком, который живет внутри нас, и в прямом смысле достучаться до небес. Тут вопрос веры, вселенная или кто бы то ни было, но наверняка услышаны вы будете. Главное, четко формулировать свои желания. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона.
1: Как всегда, я в такси.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Это у лирического героя все предыдущие поездки были непонятные. А нашему новому персонажу все ясно. С 24 по 30 октября отправляемся в Турцию, на Средиземноморское побережье, в отель «Титаник Делюкс Гольф Берег», потому что там будет проходить бархатный шансон. Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Анатолий Платнов, Федя Карманов, Евгений Кимерский и другие наши любимые артисты будут там. А вы? Информация 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все сложится с новым кроссовером NFT4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TENET T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре TENET Dialog Auto или на сайте TENET Dialog.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Ну почему? Почему собирается уходить этот человек? Тем более в метель, ведь в поезде так хорошо, комфортно. Все конечное для него. Так бывает и в отношениях, и в жизни, но, господа хорошие, бывает и по-другому. И, например, Сергей Куренков это нам доказал в песне «Женщина воздух».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на «Джаккар.ру» от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Всем привет от Андрея Косинского. Душевная песня, как вы догадались, которая называется «Не москвич», а сейчас будьте осторожны, потому что любовь может обжечь. Так же, как в песне Евгения Григорьева. Музыки много. Шансон один.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок и заключений. С 1 сентября их смогут получить не только сами пациенты, но также их родители, братья и сестры. Новый приказ вводит понятие «близкие родственники», а также возможность передачи документов иным лицам. Медзаключение разрешат выдавать в произвольной форме, если это не запрещает закон. Также не нужно будет получать согласие лица на выдачу справки в электронном виде. В России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. По данным Минпросвещения, приемная кампания проходит в два этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен преимущественно для детей, имеющих право на первоочередное зачисление. Вторая волна продлится до 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. ФАС заподозрила АЗС в синхронном повышении цен. Ведомстве нашли признаки нарушения антимонопольного законодательства в повышении цен на топливо подмосковных компаний и еще одного ИП. Аналогичные нарушения регулятор выявляет и в других регионах. В Саратовской области сети АЗС вынесли предупреждение. В Оренбургской области возбуждено дело по подозрению в ценовом сговоре. В Петербурге могут воссоздать женское подразделение ДПС. В госавтоинспекции считают, что такая практика была бы приятна для водителей. В настоящее время в региональной полиции служит только одна женщина-инспектор ДПС. В конце 70-х годов женский батальон Ленинградской ГАИ насчитывал около 100 сотрудниц. Они несли службу на наиболее ответственных участках, включая Московский проспект, где проезжали правительственные иностранные кортежи. Однако эксперимент был признан неудачным. Инспекторы женщины не делали скидок на статус нарушителей, а многие уволились по семейным обстоятельствам. В заключение выпуска официальный курс валют на понедельник. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань стоит 11 рублей 38 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 21. Мария Деева, Радио Шансон.

Если у вас есть возможность смотреть трансляцию, которая идет на сайте Радио Шансон или же в наших группах в социальных сетях, то эти кадры, которые положены на песню группы «Лесопал Птичий рынок», но по факту являются документальными. Ничего там специально не выдумано. И это прям как зеркало, отражающее то самое, ох, нелегкое времечко. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Очередной музыкальный час мы только что с вами перешагнули. В ближайшее время Иван Кучин, Ярослав Сумишевский, группа Любэ, Шаман, Стас Михайлов, Михаил Бублик и еще музыкальные встречи, которые вам точно понравятся.

0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как напомнили-то вовремя Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Мне про мороженое, и хочется взять в одну руку стаканчик пломбира, в другую крем-брюле и идти наслаждаться вот этим прекрасным вкусом детства, сразу же улыбаться в 32 зуба и за зуба, и идти куда-нибудь гулять. Все, план на сегодняшний вечер построен, а у вас какие планы? Рассказывайте.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481/11.08.2015. 0+.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
11: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

бывает нам трудно, бывает тяжело. Все из рук валится и идет из ряда вон, не так, как нам хочется. Вы включите эту песню Вилли Ивановича Токарева, послушайте ее, и вот вам, собственно, мотивация, поддержка, все в одном флаконе. А потом примите следующий совет на веру и даже практически как руководство к действию. Александр Кальянов прямо сейчас все расскажет подробно.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: kp.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Душа поет, настроение чудесное. Вы в компании «Радио Шансон» и ноты песен любимых в унисон. Сердечко с душой. Это ли не счастье? С этой мыслью и продолжите.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдума предложила расширить сеть семейных МФЦ по всей России. Как заявила вице-спикер Анна Кузнецова, депутаты будут добиваться поддержки будущих мам, информирования каждой женщины и семьи о помощи, которая находится максимально близко и в регионе, и на федеральном уровне. Кузнецова отметила, что семейные МФЦ позволяют обращаться за помощью и консультацией в одно учреждение. Это удобно для граждан и избавляет их от необходимости посещать различные ведомства. Ранее в Госдуме предложили расширить список мест, где россияне могут получить государственные и муниципальные услуги. Например, предлагается подключить к этой работе отделение Социального фонда России. Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали лидерами по числу выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ в основной период. По информации ТАСС, рекордный результат показал Санкт-Петербург, где 100 баллов набрали 914 выпускников. В прошлом году в регионе было 536 таких результатов. В Москве ученица инженерного предпрофильного класса Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на 500 баллов, получив максимум по русскому языку про профильной математики, химии, физики и информатики. Такой результат стал первым за 25 лет проведения ЕГЭ. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Кола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Про объятия мы все знаем. Это нам необходимо в прямом смысле этого слова. Как минимум 7 обнимашек в день для того, чтобы минимизировать стресс и почувствовать себя хоть чуточку счастливым. Так давайте-ка добавим еще один праздник в сегодняшний понедельник. День поцелуя, причем всемирный. А вот это уже и спокойствие, и радость, и много-много чего еще.
1: Женщина.

даже если сделано из кости. Для страданий жизненных и утех наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится –

живем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить женщин.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Катя Чепик только что на волнах шансона. История жизненная, знакома нам не понаслышке. Есть наверняка знакомые такие, да, подруги у вас. Но в любом случае, каждая женщина, она королева. Главное, того самого почитателя и подданного. И короля найти.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

встанут у руля. Встанут у руля. Встанут у руля. Встали у руля.

вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

Владимир Семенович Высоцкий до сих пор разбирает на цитаты, и даже спустя несколько десятилетий каждая его музыкальная работа является актуальной. Почему? Тут множество вариантов. Песни-то многослойные. А? Красиво? Ха, объяснил. Ну, еще бы. Музыки много. Шанс он один.

0: радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Алмаг Плюс – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Алмаг Плюс – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. Эх, разгуляй! Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Азарт это только разыгрывается у вас. Только начинаете вкушать всю его прелесть, потому что программа по заявкам стартует уже совсем скоро, а мне пришла пора откланяться. Денис Денисов был несколько минувших часов с вами. В скором времени встречайте Ольгу Шатрову. Ну а пока, скажу я вам пока-пока и плодотворного понедельника в нашей компании. До скорого.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что пользователи, зарегистрированные на отечественных ресурсах с помощью иностранных электронных почт, смогут продолжать использовать их для входа. Об этом заявил глава Комитета по информполитике Сергей Боярский. По информации портала «Москва-24», 26 июня Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы для владельцев российских сайтов за использование зарубежных сервисов, включая иностранную электронную почту для авторизации пользователей. Позднее российские приложения начали предупреждать пользователей, что 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен в связи с требованиями закона. Россияне увеличили расходы на кормовые добавки для домашних животных. За 4 месяца текущего года они потратили около 2 миллиардов рублей. Согласно данным аналитической компании, на которую ссылается газета «Коммерсант», продажи таких товаров в рознице в январе-апреле выросли на 14,5% в годовом выражении. Рост спроса участники рынка связывают с увеличением числа домохозяйств с питомцами и более внимательным отношением к их здоровью. Владельцы животных все чаще приобретают витамины, пробиотики, аминокислоты и добавки для поддержания суставов и кожи, которые ранее считались нишевыми товарами и использовались в основном при наличии конкретных проблем. Во втором полугодии текущего года россиян ждут сразу 2 короткие рабочие недели. Как рассказала доцент университета имени Плеханова Ирина Рогалева, в ноябре трудовая неделя сократится из-за Дня народного единства, который отмечается 4 числа, выпадающего на среду. А в конце декабря рабочая неделя будет состоять только из 3 дней, начиная с понедельника 28 числа и заканчивая средой 30 декабря. При этом Рогалева напомнила, что 31 декабря – официальный выходной. Это перенос с воскресенья 4 января. В следующем году у россиян будет 247 рабочих, а также 118 праздничных и выходных дней. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Здравствуйте! Вы на гостеприимной волне радио «Шансон», а в эфире программа «Только для вас». Дневной выпуск. Ну что ж, давайте по традиции заглянем в наш календарь праздничных событий. Сегодня отмечается День архитектора, День кардиолога, День поцелуя. Да, можно передавать поцелуи через программу «По заявкам только для вас», но, увы, только воздушные. Обращайтесь. Плюс 7-909-955-103-0. Можно обращаться через портал «Макс» или же через смски, а можно еще оставить сообщение на нашем сайте radioshanson.ru. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши добрые пожелания именно сегодня. Ну и начать мне программу хочется с поздравления. Сегодня день рождения у замечательной коллеги Изольды. Ей сегодня исполнилось 67 лет. Она очень любит песни шансона. Поздравляем ее с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, любви, успехов, при том во всем. Это самые теплые пожелания всех благ. Мы ее очень любим и уважаем от всего дружелюбного коллектива. Ну что ж, мы присоединяемся к этому поздравлению. Жаль, что мы название коллектива-то и не узнали. С днем рождения вас, Изольда. Пусть у вас все будет замечательно.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих.

0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17. Только
1: для вас. Продолжается программа по вашим заявкам на радио «Шансон». И вот, приветы полетели. Желаю удачи всем людям на дороге. Вот так вот. Автор решил остаться неузнанным. Хорошо. Привет моему другу и очень хорошему человеку Александру Наумову из Санкт-Петербурга. Все будет отлично. В этом уверена Алена из Ростова-на-Дону. Семен с пожеланиями удачи в адрес своего друга Анатолия Губанова. Он сейчас везет из Санкт-Петербурга металлический центратор Псков. Вот это подробности. Так, поздравляю своего внука Артема Трухина из города Раменское с окончанием 11 класса золотой медалью. На минуточку. Желаю Артему исполнения желаний, поступления в ВУЗ, здоровья, всех благ, и пусть на его жизненном пути встречаются только хорошие люди. Это пожелание от бабушки Лиды. Ну и Оксана передает огромный привет девчонкам Светлане и Татьяне. Ну и желает сил для окончания рабочего дня. Ну что ж, программа продолжается по вашим заявкам. Напомню, наш контактный номер для ваших сообщений плюс 7 909 955 103 и 0. Обращайтесь через Макс или же через смски.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

На календаре 6 июля, и сегодня неформально, конечно же, отмечается День виртуальных объятий с виртуальным помощником. Это еще одна забавная идея. В этот день можно поблагодарить голосовых ассистентов или чат-ботов за то, что они помогают нам искать информацию, планировать дела и решать разные задачи. Ну, конечно, и такая хорошая затея, но все-таки это... У них нет какой-то душевности. А ваши сообщения как раз душевностью обладают. Давайте ваши поздравления и передадим. Елена из Брянска поздравляет свою подружку Елену Хвостенко-Сильченко с днем рождения. Леночка, пусть жизнь будет как взлетная полоса, только вверх и только вперед, без катастроф и потрясений. С уважением, твоя тезка Елена Пикула. Хочу поздравить с днем рождения самую красивую девушку на земле. А это поздравление летит в город Самару. Это Елене Анатольевне. Да. Пожелание самого главного. Здоровья, счастья, любви, успеха во всем, благополучия, исполнение всех заветных желаний. Ну, а это поздравление от Никиты Назарова.

0: действие в душе.
1: Только для вас. Как там говорится, что до обеда борешься с чувством голода, а после уже обеда с чувством поспать бы, да? Ну, я думаю, что все вы уже перекусили и справляетесь своими уже трудовыми задачами, а посему напомню и упомяну о том, что сегодня отмечается День жареной курицы. Неофициальный праздник, родом он из США. Он посвящен популярному блюду с хрустящей корочкой. Вот, приятного аппетита, кто сейчас прям в процессе. Ну, а давайте сейчас все-таки поздравим именинников. Любимую мамочку, любимую жену с днем рождения. Это Лилию Патрушеву. Желаем счастья, здоровья. Это пожелание от родителей, мужа и также детей. Поздравить маму спешат с днем рождения, Раису Ивановну Савенко. Ей исполнилось 89 лет. Ну и пожелание в дополнение здоровья всего самого наилучшего. Это ее дочь Наталья, семья Столяровых, Екатерина и Максим. Ну что ж, с днем рождения!

0: за милых дам.
1: Только для вас.
2: Привет летит всем парням, которые сейчас в поле работают на комбайне от Димона Зеленого. Ну и от нас тоже большой привет. Сегодня прекрасный репертуар. Мы в дороге едем с малой родиной, с семьей сестренки в Саратов. Передайте, пожалуйста, привет зятю Диме, сестренке Ларисе и племяшке Виктории от любящей их Елены. Да, хорошей вам дороги. Как говорят, там не что там гвоздя и жезла. Пускай будет дорога веселая в компании «Радио Шансон». Так, нам вчера было 10 лет совместной жизни. Поздравляю себя и мужа Дмитрия с этой датой. Это Ольга из Санкт-Петербурга. Ну что ж, и от нас примите пожелания. Желаем, чтобы ваша любовь и дальше цвела и крепла, чтобы в доме всегда царили гармония, счастье, благополучие. Пусть каждый день будет наполнен радостью, смехом и приятными сюрпризами. Пусть здоровье будет крепким, а глаза светятся счастьем и любовью. Продолжается программа по вашим заявкам. Напоминаю, наш контактный номер для ваших сообщений плюс 7-909-955-103-0. Если хотите быть услышанным, то пишите через Макс или через СМС.

И петь, и шуметь, продолжить жизнь. И далее, но уже не в рамках программы «По заявкам только для вас». Да, увы, пролетело время, отведенное для ваших приветов и поздравлений, но у нас есть запасной вариант для вас. Сегодня в 21:00 по Москве вновь стол заказов откроет свои объятия для ваших приветов виртуальных и поцелуев даже. Да-да, сегодня день поцелуя отмечается. Ну, а по занавес давайте все-таки передадим уже присланное. Лидия поздравляет невестку с днем рождения. Это Кристина Повесьма. Пожелания, да, крепкого здоровья, достатка, семейного уюта, тепла, всех благ и любви. Так, поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения просит Павел Румянцев. Павел, ну, конечно же, с днем рождения. Пусть у вас будет все только самое лучшее в жизни. И каждый день дарит вам улыбки. Доченьку Марину поздравляю с днем рождения. Какая же ты уже взрослая, уже незаметно так повзрослела. Сама ты мамочка уже. Пусть жизнь кипит и множится бюджет. Вот так, неожиданно как-то. Прошу поздравить с днем поцелуя Сергея из города Перми. Пожелать ему нежные поцелуи, чтобы не кончались. Он настоящий мужчина. Ах, увы, без подписи сообщения. Ну и привет, привет тульским ребятам, которые находятся на работе. Это Жарику, Почету и Борману от Петра Юрьевича. Ну и пожелание крепиться. Брат, привет. Он у меня после 3 инсультов. Хочу поддержать его. Николай, все будет нормально. Это сообщение от брата Алексея и племянников Дмитрия и Сергея. Ну что ж, на этом программа «По заявкам» подошла к своему завершению. Спасибо вам за участие. В студии Ольга Шатрова. Не прощаюсь. Мы с вами услышимся уже в следующем часе.

0: Ребята, все будет путем.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.
3: Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные –

0: Одни ярко горят на небе, другие задевают главные струны вашей души. Звезды на ладони. Уникальный музыкальный гороскоп «Радио Шансон». 12 знаков зодиака. 12 любимых песен с ответами на насущные вопросы этого дня.
1: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минпросвещение сообщили, что общее число 100-бальных результатов, полученных выпускниками на едином госэкзамене в этом году, составило 9777. В министерстве назвали эти результаты беспрецедентными, отметили, что подобное говорит о росте качества образования в России. Кроме того, впервые за 25 лет существования ЕГЭ появилась выпускница, которая набрала 500 баллов. Екатерина Малкова из московской школы номер 1409 получила максимальные баллы по русскому языку, профильной математики, информатики, физики и химии. Почти половина опрошенных россиян положительно оценивает свои экономические перспективы на ближайшие 2-3 года. Как пишет «Известия», наиболее распространенной финансовой целью остается формирование накоплений. Ее выбрали 38% участников опроса. Еще 24% планируют рост доходов за счет карьерного развития или смены работы. Также россияне ориентированы на крупные покупки, включая жилье и автомобиль, открытие бизнеса или его развитие. 8% сосредоточены на инвестициях и пассивном доходе. При этом большинство участников исследования заявили о готовности потратить значительную сумму на получение новых знаний и навыков. Самым теплым днем на этой неделе в Москве станет пятница, 10 июля. Как рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, температура днем составит плюс 25-27 градусов, что для города уже считается жаркой погодой. В Подмосковье прогнозируется плюс 23-28. В последующие дни погода будет в пределах климатической нормы с кратковременными осадками. Днем плюс 21-26. В ближайшие часы в столице ожидаются дождь с градусом, грозой и порывистым ветром. Такая погода сохранится до 8 вечера. Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Как же это тяжело, вот когда уходишь, то в глубине души все равно ждешь, что тебя вернут. Но в этом ничего нет странного. Вот так устроена защитная функция психики. Когда связь обрывается резко, то мы цепляемся за малейший шанс, чтобы не дать сразу погрузиться в невыносимую боль полного принятия реальности. Понедельник на календаре, и все мы понимаем, что этот марафон длиной в неделю трудовую нам предстоит выдержать. Ну и лучше это сделать, конечно же, в компании «Радио Шансон». В студии Ольга Шатрова. Я вам желаю чудесного продолжения этого дня. Вечер будет насыщенным. Ну и в конце концов, я рада, что мы с вами на одной волне, волне «Радио Шансон».

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

совсем девчонкой, но хочется надеяться, что никакие жизненные обстоятельства не изменили ее восторженный взгляд и веру в любовь. Сегодня отмечается День поцелуев, и мне хочется пожелать вам, чтобы этот день стал для вас настоящим праздником нежности и любви. Поцелуй – это не только проявление заботы и внимания, но и способ выразить свои самые искренние чувства. Целуйте любимых, друзей, даже незнакомцев с улыбкой на лице встречайте, ведь поцелуй способен сделать мир чуточку добрее и светлее.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Примерно полгода назад мы с вами наблюдали за крутым финансовым пике компании Nissan. Тогда японская марка курсировала по автомобильному рынку с протянутой рукой. Главным претендентом на роль спасителя рассматривалась компания Honda, которая в последний момент заявила, что сделки о партнерстве быть не может. Как вариант, рассматривается только поглощение Nissan полностью. Сделка не состоялась. А теперь компания Honda впервые в истории отчиталась о годовом убытке в 9 миллиардов долларов. И как вы думаете, что произошло дальше? Правильно. Honda молниеносно согласилась на партнерство с Nissan. Ключевым элементом партнерства станет разработка и использование общих электронных блоков управления для автомобилей. Эти блоки, выполняющие роль мозга транспортного средства, будут применяться в моделях Honda, Nissan и Mitsubishi. Но интрига все еще сохраняется. Преграду для партнерства может создать французская Renault, владеющая 15% голосующих акций Nissan. Это самая остросюжетная автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
4: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
3: Я доволен.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните. Звездочка 125. И узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните. Звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петро-Старозумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

июля на календаре, а завтра очередная красивая дата, 7.07. Предсказываю, что завтра тоже соединятся сердца любящих людей, и пожелание от Вики «Ветер» будет очень даже кстати. Будем ждать поздравлений в адрес молодоженов в программе «По заявкам». Это завтра. А в следующем часе нас ждет программа «Катюша». Алексей Филатов уже в студии и готов стать связующим звеном между сослуживцами. Приглашаем к участию.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.

0: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Размер материнского капитала на первого ребенка в следующем году может превысить 767 тысяч рублей. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, прогнозный коэффициент индексации составит около 5,2%. При этом семьи, уже оформившие мат-капитал на первого ребенка, смогут получить доплату в размере около 247 тысяч рублей после рождения второго. Окончательный размер выплат на следующий год будет утвержден правительством после определения фактического уровня инфляции за 2026 год. Как пишет РИА Новости, программа материнского капитала действует в России с 2007-го. Средства сертификата можно использовать в том числе на улучшение жилищных условий, образование детей и накопительную пенсию матери. Минпросвещение в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. По информации РИА Новости, он вступит в силу с 1 сентября следующего года. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Министр отметил, что благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы. С наступлением лета офисные сотрудники все чаще проводят обеденный перерыв вне рабочего пространства. Они ходят по магазинам, совмещают отдых с прогулками и встречами с коллегами. Согласно результатам исследований, на которые ссылаются «Известия», 48% россиян в теплое время года каждый день выходят из офиса во время обеда. Отмечается, что летний формат рабочего дня влияет не только на привычки сотрудников, но и на атмосферу в коллективе. 38% опрошенных считают, что теплый сезон способствует укреплению отношений между коллегами благодаря большему количеству возможностей для неформального общения. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 23 копейки, евро 88.03, юань стоит 11.38. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: «Катюша». Полевая почта и заявки служивых.

0: «Катюша» на радио «Шансон».
1: И с вами Алексей Филатов, ведущий этой программы, президент Союза офицеров группы «Альфа». Помогает мне сегодня несравненная Ольга Шатрова.
2: Здравствуйте.
1: Тот редкий случай. Мы всегда ждем этой встречи. Но, к сожалению, не каждый понедельник он наступает, но хорошо, что хоть наступает. Хотел сейчас, вот, в принципе, в своей песне, как обычно, зачитать 24 ростишки, ну, блин, что-то растерялся, не нашел. Но праздник, который меня хотелось, так скажем, мотивировать к этому, очень необычный. Вы знаете, 1 числа июля был день создания зеленой фуражки. Представляете, ну, сами понимаете, наверное, догадываетесь, что зеленая фуражка, это, конечно, пограничная фуражка. И мне сейчас вспоминается наш прошлый понедельник, когда во второй половине программы у нас разгорелся такой горячий спор между десантниками и пограничниками. Кто круче, кто больше стреляет, кто, там, кто лучше прыгает, кто, не знаю, там... Меч четче. Вот. Было интересно. В связи с этим вот хотелось вспомнить как раз такое мероприятие. Я, к сожалению, вчера в город Голицыно не попал, а там было такое прям шикарное мероприятие с администрацией. Одинцова там подтягивалась. Часов 5-6 все это длилось. Такой самостийный концерт был. Вот такие вот бывают у нас праздники, дорогие друзья. Поэтому наша «Катюша», она открыта для всех праздников. Не только основания родов войск, каких-то наших побед или еще мероприятий, но вот даже таких вот оригинальных вещей. Ну, а я хотел напомнить все-таки, для чего же мы встречаемся. Для того, чтобы, конечно же, вспоминать наши веселые, жизнерадостные, молодые годы, когда мы отдавали, даже не сказать долг, а не знаю, вот благость какая-то, можно сказать, проживали свои лучшие годы классном, мужском, таком здоровом коллективе, спали на панцирных кроватях, сходили практически полностью лысые, стреляли первые три раза по зеленой мишени, преодолевали марш-броски по полной выкладке, потели, страдали, стирали ноги в кровь. Но все это, все эти трудности, они как бы, вот не знаю, вспоминаются какой-то такой любовью. И поэтому я вот, ну, насколько знаю, сколько уже лет веду эту программу, вижу, что людей, которые смотрят, точнее, да, и смотрят, кстати, тоже, слушают нашу программу, их меньше не становится. И очень приятно, когда звонят там, ну, не только там, скажем, мои ровесники, а люди, которые служили, когда я еще не родился, и они это все вспоминают с фамилиями, с какими-то нюансами, прям, ну, с какой-то, не знаю, даже с каким-то настроением, как будто это было вчера. Дорогие друзья, так что не просто слушаем музыку хорошую, слушаем ведущих, вспоминаем, но и активно участвуем. А для этого что нужно сделать? Для этого нужно и можно написать в наш любимый Макс или смс-нуть просто по телефону, по телефончику. Плюс 7-909-955-1030. То есть можно написать сообщение, передать привет, напомнить о каком-то празднике, кого-то поздравить с днем рождения, или вот сейчас, в принципе, череда выпусков, как и в нашем Орловском высшем военном командном училище связи. Буквально, если я не ошибаюсь, сегодня день выпуска у нас, то есть 40 лет назад мы выпустились, но ребята вот с нашей роты, они встречались буквально в выходные, если не ошибаюсь, в субботу. Вот. В небольшом таком коллективе, в теплом, дружеском, сходили с экскурсией по училищу, посмотрели друг на друга, сели потом за столом, ну, налили чай и, может быть, даже спели какую-нибудь строевую хорошую песню. Так вот, друзья, если вы хотите написать, еще раз вам говорю, телефончик, плюс 7-909-955-1030, не звоните сюда. Лучше не присылайте какие-то картинки, потому что я, ну, Ольга может, а я не смогу передать вам красоту эту, которую вы нам посылаете, там, из своего огорода, например, как вот сейчас передо мной. Смотрю, есть натюрморт такой. Но самое главное, если вы хотите в прямой эфир выйти на лучшие радиостанции мира, на шансоне, в моей любимой передаче «Катюша», вам надо набрать номер телефона 8-495-223-5550. 8-495-223-5550. Вот сейчас, когда пойдет реклама и музыка, надо набирать «Я вас жду».
0: «Катюша» поможет бывшим сослуживцам найти друг друга. На радио «Шансон» реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах.
2: При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон», а 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Катюша» на «Радио Шансон». Место встречи боевых товарищей.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: И мы с Ольгой тоже вернулись в эфир. И вот там прилетело уже первое сообщение от полковника Артемия, который просит поздравить с юбилеем супругу своего друга Елену Звонкову, майора ФСБ погранвойск, и ее поздравить еще с праздником зеленой фуражки. Ну, надеюсь, вы не от нас узнали с Ольгой об этом празднике. Думаю, что знали, в принципе, и до нас. Всех благ и здоровья Елене. А у нас на второй линии Николай Кравиков. Служил, кстати, в Казахстане, и уже, я так понимаю, когда Казахстан был отдельным государством. Но не выдержала душа после службы, приехал в Россию и живет в славном городе Калуге. Николай, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну, рассказывайте, чем служба вам запомнилась, кому привет передавать будем?
2: Ну, передавать привет супруге буду, Наталье. Она сейчас дома, я просто в дороге.
1: Она вас ждала, когда вы служили? Она вас ждала, когда служили? Я нас вместе с вами несла службу.
2: Нет? Нет, я уже познакомился с ней здесь, в Калуге.
1: А, вот, это судьба, судьба. Видите, Калуг как. Это классно.
2: Прельщает.
1: Да, я покажу слушателям нашим, служили вы с 94 по 2000, то есть пробовали себя на контракте, но, видимо, вот эта вот судьба, женская линия, она вас заставила, так скажем, привела к тому, что пришлось контракт закончить и приехать в Калугу, чтобы наладить личную жизнь, ну и вообще жизнь. Правильно? Что будем вспоминать, Николай?
2: Ну, будем вспоминать, я вообще служил в основном на БТР-80, старший водитель-инструктор, и как-то мы поехали на стрельбы, вот, ну, как положено, все, на вышке начальство стоит, отдают приказ, наводчик сидит в БТРе, ему говорят, видишь цель? Он говорит, вижу вас. В этот момент сразу закончилась стрельба. Тут же получил отбой.
1: Ну, ну, кстати, вам так скажу, шутка шутками, но я, в общем-то, много случаев знаю, что когда вот это вот, так скажем, случайный вот этот спуск из БТРа, он очень плачевно заканчивался, откровенно сказать.
2: Ну, поэтому... было так, что когда пулемет поднят вверх, и то тоже случайный выстрел был, то тоже стрельбу сразу прекращали. Как бы в воздух, но все равно...
1: Ну, вы что-то такое все, не знаю, такое депрессивное вспоминаете. Неужели ничего не было более интересного какого-то?
2: Ну, как бы не депрессивное, ну, было интересно.
1: Казахи-то у вас служили? Казахи служили у вас, нет?
2: Конечно. У нас 60% это как бы казахи.
1: Ну, отношения как до сих пор поддерживаете с кем-то, нет?
2: Ну, из сослуживцев нет, со всеми потерялось. Только вот здесь, в Калуге, встретил офицера, который служил, с которым вместе служил.
1: А, во как.
2: И он, кстати, бывший пограничник. Он заканчивал погранучилище.
1: Понятно. Его тоже, короче, потянуло в Калугу. Ну, скажите, в Казахстане самые лучшие козы в Казахстане или нет? Или в Узбекистане лучше? Козы.
2: Нет, козы лучше в Казахстане,
1: да? Понял. Ну все.
2: Да. Лучше в Казахстане.
1: А то я сомневался. Ладно, Николай, большое спасибо вам за звонок.
2: Спасибо вам.
1: Слушайте нашу передачу.
2: За вашу передачу.
1: Будьте с нами. А у нас вот есть еще одно сообщение от Юрия. Здравствуйте, спасибо за передачу. Опять с просьбой найти служивца Вячеслава Баланчевадзе. 87-89 года службы, город Нарафаминск, воинская часть 22-354, отдельный саперный батальон. Всем, кто служил и помнит меня, если можно, песню Высоцкого. С Высоцким не получится. Волчихин Юрий, город Тверь. Дорогие друзья, единственное, что номер телефона мы вам давать не можем, прямой эфир, иначе могут мошенники воспользоваться, поэтому пишите свой электронный адрес. В следующий раз обязательно продиктую. А я вам напоминаю, сейчас мы уходим на музыкальную паузу, вы звоните по телефону 8-495-223-5550.
0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга. Реклама на радио «Шансон».
3: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
4: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481/11.08.2015. 0+.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
9: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
13: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: «Катюша» на радио «Шансон».
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Ну, вот стоило мне порадоваться за вас. Такие активные. Два сообщения пришло. И начали звонить на этот телефон. Еще раз напоминаю номер, по которому надо писать смс-очку или в МАКС. Ну, или какую-нибудь другую соцсеть, какую придумаете. Я везде все сканирую. +7 909 955 1030. +7 909 955 1030. А звонить надо по телефону. 8-495-223-5550. Но не сейчас, а когда в эфире зазвучит музыка или реклама. А у нас сейчас наш тоже старинный слушатель Сергей Анатольевич Серединцев. Сергей Анатольевич, добрый день.
2: Добрый вечер.
1: А у вас в Волгоградской области что, не московское время разве? Нет?
2: Нет, да, московское.
1: Ну, до 6 часов тогда мы еще с вами день. Тем более лето, ночи короткие. Ну, раз... Ну, вот так вот. Вот так вам Волгоградская область. Вот. К сожалению, жалко. Вот товарищ ждал буквально минут, наверное, 10, очень хотел высказаться. Но я надеюсь, что к следующему перерыву он до нас дозвонится, и мы его возьмем. Можем, хотите, прям взять вот сейчас вторую линию сходу. Давайте, включайте на вторую линию. Алло, здравствуйте. Алло, алло. А первую? Алло, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Как вас зовут?
3: Так, меня зовут Сергей, Нижний Новгород.
1: Так, Сергей, а фамилия ваша?
3: Волков.
1: Волков, Сергей Волков. Сергей, вы в прямом эфире, имейте в виду. Редкий случай, кому удается...
3: Да, я отключил радио.
1: Да ладно, отключил, но вы понимаете, что без предварительного разговора вы сразу в прямой линии. Рассказывайте, где, когда...
3: Давайте, я долго не буду, да, я закончил Ленинское училище, Ташкентское высшее общесковое командное училище, в 87-м году, 4-й батальон. 12 июля у нас будет 108-я годовщина со дня образования училища. По традиции, ближайшие даты, в частности, 11 числа, выпускники училища, преподаватели, родственники собираются на Суворовской площади в Москве. По батальонно и поротно празднуют данный день. В дальнейшем это в партии «Патриот» будет установлен памятный камень в честь на аллее памяти военных училищ СССР.
1: Какой у вас ресурс хороший административный, а? Все прям собираетесь каждый год на Суворовской площади.
3: Ну, а как?
1: А там интересно, училище сейчас существует или под рынок отдали?
3: Нет, училища нету там. Ну, там есть Академия Министерства обороны Узбекистана.
1: А, понял.
3: Вот, на этой базе. Территория немножко уменьшилась, но это приезжает, просто там собираться у нас не очень получается. Поэтому как-то традиционно стали собираться в Москве, ну, или кто-то так по батальону. Ну, в принципе, я поздравляю всех с наступающим праздником, всех выпускников, всех курсантов ленинцев, как мы себя зовем. Ну, и для всех нас хорошую песню.
1: Обязательно сейчас, как раз с учетом того, что 1 числа у нас был день ветеранов боевых действий. Да, и сейчас как раз в эфире...
3: Ветеранов особенно, потому что многие прошли.
1: Да, и поэтому сейчас как раз мы их поздравим. Хорошая песня. А перед тем, как песни поздравить, я еще раз напомню телефон, по которому нужно звонить в прямой эфир. 8-495-223-5550. Мы, кстати, не все, к сожалению, с вами праздники вспомнили. Вот если у меня будет еще минуточка, я обязательно об этом празднике скажу. Хотя он вроде бы как напрямую не относится к нашей передаче. Но вот 8 июля будет День семьи, любви и верности. Я вот в выходные посетил очень интересное мероприятие по приглашению коллег, можно сказать, своих из Федеральной службы охраны. А я почему говорю коллег? Потому что я закончил училище, в принципе, так скажем, оно хоть было КГБ, но сейчас его сделали академией, как раз ФСО. И мне так было приятно, когда я, в общем-то, ходил по аллеям, смотрел, как здорово там все устроено, и ко мне подходили молодые, не очень молодые офицеры, узнавали меня, фотографировались. Было очень приятно, что мое творчество как бы не уходит, как вода в песок. Итак, мы звоним 8-495-223-5550. А сейчас звучит песня «Ветераны». Причем, у кого получится посмотреть эту песню. Там участвует настоящий ветеран нашего подразделения. Приятного просмотра, звоните.

0: нашим будем жить.
1: Катюша на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
2: И вот письмо от Надежды Ершовой. Надо видеть вас почаще. Вы мужчина настоящий. У меня прямой эфир сейчас. Вижу Ольгу и, конечно, вас. А Катюша передача для людей так много значит. А фуражка или берет? Ты мужчина, не предмет. Свято верь, служи отчизне, береги ты наши жизни. Надежда Онега. Онега — это город такой, Оль? Ну вот это город. А у нас на первой линии Сергей Анатольевич, который сорвался из Волгоградской области. Сергей Анатольевич, добрый день, не срывайтесь. Сергей Анатольевич, слышите нас? Сергей Анатольевич, вот как будто вы на связи, но не знаю, как партизан, затаились.
3: Да, я слушаю.
2: Так мы вас слушаем. Расскажите, пока связь не прервалась, где, когда служили и чем служба запомнилась?
3: Я служил это в Германии. 424-й отдельный батальон аэродрома Спасения, город Финов. Хотелось бы, как бы это, послать это...
2: Привет, поздравления.
3: Батальон был как бы автомобильный. С прошедшим праздником военных водителей хотелось бы поздравить всех, кто служил в 424-м батальоне в городе Финове. Это капитан Буров, командир роты, запотих роты, старший лейтенант Шмичко. Ну, конечно, они, может, сейчас уже другие звания имеют. Также инженер батальона

0: 85-м году, крайний год вашей службы.
1: Ну, вы... я служил в 85-м году, я уже в Свердловске служил, а это до 82-го года я служил в Финове.
0: А помните, как будто было все вчера. Сергей Анатольевич, большое...
1: Это не то, что слово, это как было вчера.
0: Большое спасибо вам за звонок. Слушайте нашу передачу. Будем рады.
1: Алексей, у меня еще одна просьба. Если вдруг кто-нибудь позвонит, у меня просто нет интернета. Я бы с удовольствием даже на свой номер телефона послушал.
0: Ну, мы не имеем права. Мне руководитель станции запрещает. Меня штрафуют. А у меня пенсия небольшая.
1: Вы сами человек военный. Понимаете, что если ваш друг позвонит, которого вы хорошо знаете, какие-то мелочи вы можете с ним... Если вам кто-то другой позвонит от его имени...
0: Слушайте, вы сейчас
1: мелочи его поймать.
0: Сейчас такие мошенники звонят, вы знаете. Я вроде так думаю, что в своем уме, но я думаю, ну так они заводят. Разводят. Я уж там и так с ними, и так.
1: Такие мелочи, которые... Мы с вами, допустим, знаем от своих сослуживцев, они не могут знать, даже если они пробьют.
0: Сергей Анатольевич, давайте не будем рисковать ни вашим благосостоянием, ни моим местом работы. Сергей Анатольевич, были рады вас слышать, Сергей Анатольевич. Слушайте нашу передачу. Попытайтесь все-таки, может быть, кого-то из молодежи, я имею в виду там детей, внуков, попросите, чтобы все-таки вам сделали почтовый ящик. И мы в следующий раз с почтовым ящиком вас ждем в прямом эфире. А сейчас я, дорогие друзья, напоминаю, что нужно звонить 8-495-223-5550. Мы сейчас буквально через несколько секунд уйдем на музыкальную паузу, дорогие друзья, а вы, значит, звоните и пишите по телефону +7 909 955 1030. Я с удовольствием прочту ваши сообщения, даже если они будут не в стихах. Еще раз Оля напоминает, чтобы я вам сказал номер телефона, по которому надо звонить. 8-495-223-5550. Не будете звонить, прочитаем вам тогда стихотворение о семье, любви и верности.
2: «Катюша» поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
3: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек «Турция». Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день.

мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: И ведущий Алексей Филатов, которому Надежда Ершова прислала «Спасибо вам». Так у вас получается выражать мысли в стихах. Стих про программу, Катюша, особенно хорош. А у нас на второй линии Мезенцев Николай Гаврилович, наш старинный-старинный друг, очень жалуется, что из центральной группы войск что-то мало стали звонить. Да, на самом деле я тоже что-то обратил внимание, последний год как-то народ помельчал, видимо, все больше послушать. Николай Гаврилович, добрый день. Рассказывайте, где когда служили, чем служба запомнилась?
2: День добрый. Служил я 71-й, 73-й, 71-й до ноября в Краснодаре. А после этого меня старшим группой отправили в Чехословакию. Со мной было, значит, 11 человек, и я впервые тогда увидел, что такое загранпаспорт. Я был старшей группы, мне выдали загранпаспорт и выдали, значит, список тех моих сослуживцев, которые направлялись в Чехословакию.
1: А как вы так выделили, что прям старшей группы стали? Я так понимаю, срочная служба-то была, судя по годам, да?
2: Да, была срочная служба, но я был замком взвода, исполнял обязанности, потому что замком взвода наш поступил в училище, а это как бы командиром первого отделения меня назначили.
1: И тут командировка заграничная подфартила, да? Поди командировочные, командировочные в твердой валюте платили, да?
2: Нет, мы никому нам платили. Я не командировку, а я ехал на службу туда, в Чехословакию.
1: Но все равно, ну не в рублях же вам платили, не эти там 7 рублей месячных.
2: Нет, там кроны какие-то. Нам платили в кронах в Чехословакии, а в России нам шли на чековую книжку. Mm-hmm. То есть нам платили 2 зарплаты.
1: Поди, наверное, магнитофон какой-то двухкассетник купили потом по окончании службы, нет?
2: Нет. Пришлось потратить на свадебные наряды тебе и жене.
1: Я хотел сказать, или на женщину. Ну, так оно и есть. Куда еще тратить деньги?
2: Что делать? Она училась в институте, я приехал после армии, пока устроился на Кировский завод, поэтому после этого деньги там тогда... В общем, была чековая книжка, мы пошли сразу, купили платье, кольца, ну, в общем, все нормально. А я хочу рассказать два эпизода. Первое, вот я после этого, значит, я попал в отпуск с начальником отдела, полковник Седосеев. А он поехал в командировку в Москву, ну, и меня прихватил с собой сопровождающим до Ивано-Франковска. Вот, mm-hmm. У них была, они в Чехословакию вошли с Ивано-Франковска, у них была 4-я армия тогда, штаб 4-й армии, 8-й отдел. И они вошли туда, в Чехословакию, всем отделом, и там служили все офицеры из Ивано-Франковска. Ну, в общем, я съездил в отпуск, погулял в отпуске, возвращаюсь домой, а мы ехали через Чоп.
1: Даже не домой возвращаетесь, а на службу возвращаетесь. Чехловакию.
2: Ну, на службу, да. Домой. За год привык уже, дом нормальный. У меня же служба была такая. Сутки через трое я сутки дежурил, а 3 дня отдыхал.
1: У нас ракетчиком или связистом были?
2: Нет, я связистом, спецпять, 8-й отдел.
1: А, я угадал. И... Где еще сутки трое можно служить? Сам связист, ну, да, знаю.
2: Да. Да,
1: так,
2: да,
1: и
2: да.
1: Что дальше? Вот, давайте.
2: Возвращаюсь еще в комендатуру, прихожу в комендатуру, я тогда уже был старшим сержантом. Мне сразу оттуда формируют команду, взвод, где-то, наверное, человек 20, и говорят, ты будешь старший, вот тебе список, а у меня загранпаспорт уже был. Я им ездил по загранпаспорту в отпуск. Вот ты, говорит, загранпаспорт, вот тебе список, командуй своей группой и вперед на... Погранслужбу. Ну, на пограничный этот пост. Я думаю, ё-моё, как командовать? Я же никогда кроме училища никогда уже не командовал, уже и забыл, что чего и как. Ну, пришлось вспоминать, строиться. В общем, построились мы. Пошли в ЧОП. Пришли на погранпост. ну, как все группы, я прошел туда, все, зашли мы на погранпост, стали таможня, ну, проходим таможенную, как всегда, процедуру.
1: Николай говорил, что у нас 10 секунд осталось, буквально 10 секунд, все, давайте прям и, резюме.
2: Случайно, товарищ, какой с Кавказа был товарищ у нас, высыпал орехи на стол. Ну, этот таможенник, который нас контролировал, он один орех открыл, нормальный орех, можно съесть? Можно. Мимо идет этот таможенник следующий, говорит, слушай, а можно я возьму пару штук с тобой?
1: Николай Гаврилович, давайте до следующей программы. К сожалению, у нас очень жесткий рейтинг, я имею в виду тайминг, поэтому мы вынуждены заканчивать нашу программу, прощаться с нашими любимыми слушателями до следующего понедельника. Ну и, Николай Гаврилович, давайте расскажете и еще одну потом историю в следующий понедельник. Дорогие друзья, до понедельника, до следующего, неделю вам хорошо провести, душевно. Погода у нас в России очень хорошая, влажная, хорошему урожаю, добра, тепла, любви, тем более впереди такой праздник семьи и любви.

0: эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, стал не открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало, это время своих!
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
3: Вот, платье надела красное, жемчуга. Ну да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
4: «Ну а ты?»
3: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Радио Шансон.
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдума предложила расширить сеть семейных МФЦ по всей России. Как заявила вице-спикер Анна Кузнецова, депутаты будут добиваться поддержки будущих мам, информирования каждой женщины и семьи о помощи, которая находится максимально близко и в регионе, и на федеральном уровне. Кузнецова отметила, что семейные МФЦ позволяют обращаться за помощью и консультацией в одно учреждение. Это удобно для граждан и избавляет их от необходимости посещать различные ведомства. Ранее в Госдуме предложили расширить список мест, где россияне могут получить государственные и муниципальные услуги. Например, предлагается подключить к этой работе отделение Социального фонда России. В России из-за нехватки медиков почти 40% врачей совмещают основную работу с дополнительной в других медучреждениях. По информации «Известия», особенно остро не хватает специалистов с высшим и средним медицинским образованием. Максимальная нагрузка сейчас приходится на врачей-терапевтов, неврологов, процедурных медсестер, хирургов и специалистов по УЗИ-диагностике. Несмотря на приток новых специалистов в систему здравоохранения, сотрудников все равно не хватает, и на фоне такой ситуации ведомство делает ставку на разработку цифровых ИИ помощников для разгрузки медперсонала. Пассажиры столичного метро смогут отправить открытку в честь Дня семьи, любви и верности, оставить ее на одной из 10 стоек живой общения в городской подземке. Как сообщает Дептранс Москвы, сделать это можно 6, 7 и 8 июля с 8 утра до 8 вечера. К празднику в столице подготовили программу свыше 300 культурных площадок города. Москвичей и туристов ждут фестивали, кинопоказы, творческие мастер-классы, экскурсии и лекции. Например, как сообщает портал «Москва-24», 8 июля в Государственном музее обороны Москвы покажут постановку о святых покровителях семьи и брака Петре и Февронии. Доллар на завтра 77 рублей 97 копеек, евро 89.26, юань стоит 11.46. Дарья Березовская, Радио Шансон.

не люди создают путешествия, а путешествия создают людей. Но в наших реалиях билет на самолет автоматически становится лотерейным билетиком. Продолжу тему путешествий Елена Ваенга, но прежде хочу пригласить вас на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас, слушателей наших, состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билет». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимейшие артисты. Приглашаю вас отправиться по волнам любимых песен вместе. Все подробности ищите на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Было клево той весной.
1: И мне было клево вернуться, хоть и мысленно, в года дефицита, когда тачки, шмотки, записи с магнитофона приносили истинное счастье. Сейчас, когда всего в достатке, приходится придумывать себе мечты, которые связаны не с вещами, а скорее с эмоциями. Григорий Лепс продолжит эфир.

0: улыбнешься осторожно.
1: Реклама на радио «Шансон».

0: Строит для чемпионов. Строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сложно найти более популярный кроссовер, чем BMW X5. Модель во всех поколениях вызывала неподдельный интерес у потребителей, подкупая своей сбалансированностью и статусностью. И вот, наконец, баварцы представили пятое поколение модели. В целом, X5 выглядит привычно мускулисто, но оформление передней части вызывает вопросы. Узкие вертикальные фамильные ноздри радиаторной решетки, как у BMW из 40-х годов, совсем не вяжутся с ультрамодной головной оптикой. Салон полностью переработан. Производитель сделал ставку на минимализм в архитектуре, ориентированный на водителя, а также уникальные материалы отделки. В частности, BMW впервые предложили декоративные панели из натурального сланца наряду со стеклянными элементами. Отрадно, что производитель решил сохранить у модели как бензиновые, так и дизельные агрегаты. А чуть позже обещают представить версию на водороде. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река безброда, на которой

Лисицыноза. Танцевальное настроение будет царить и на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Сотрутся границы между сценой и залом. Самые доступные билеты, ну, конечно же, на танцпол, где каждый зритель... Каждый из вас может стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Есть возрастное ограничение 12+, учтите это. В следующем часе встречайте Маргариту Виноградову. Я же на этом раскланиваюсь. С вами была Ольга Шатрова.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: голосом.
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что пользователи, зарегистрированные на отечественных ресурсах с помощью иностранных электронных почт, смогут продолжать использовать их для входа. Об этом заявил глава комитета по информполитике Сергей Боярский. По информации портала «Москва-24», 26 июня Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы для владельцев российских сайтов за использование зарубежных сервисов, включая иностранную электронную почту для авторизации пользователей. Позднее российские приложения начали предупреждать пользователей, что 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен в связи с требованиями закона. В России появилась новая профессия, она связана с искусственным интеллектом. Компании начали нанимать первых руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях. Уже открыто более 100 таких вакансий. По информации РИА Новости, главная задача специалиста – разработка и реализация стратегии продвижения бренда и продуктов компании в нейросетях. Речь идет о видимости бренда в ответах ИИ по поисковиков и чат-ботов, а для этого нужно готовить отдельный контент под ответы. Сейчас на российском рынке уже работает как минимум 10 агентств, которые предлагают крупному бизнесу такое продвижение. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» — Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра — Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 21 градус. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Ренат Ивана Кучина, автоверни, тихо плачет скрипка. Доброго вечера всем, кто настроен на душевную волну. В завершении понедельника хочется выдохнуть, расслабиться. И идеальное место — это, конечно, радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Принимаю музыкальную эстафету и желаю каждому удачи и хороших новостей. И, конечно, предлагаю добавить любимой музыки. Алексей Петрухин, Анна Семенович, Владимир Высоцкий, прямо сейчас Стас Михайлов. Я в твоей голове. Музыки много, шансон один.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

рыбной ловли. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
2: Где твои 17 лет на большом каретном?

Лето требует от нас больше сил, энергии и, конечно, соответствующую компанию, в которой будет комфортно и приятно. «Раздели со мной лето» — новинка от Анны Семенович и Алексея Петрухина зажигает в эфире радио «Шансон». Но и есть те, кто хоть немного, но хочет погрустить и подумать. Специально для вас далее. Татьяна Буланова.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Днюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Зажигаем этот летний вечер на волне радио «Шансон» в компании Виктора Королева и группы «Воровайки». Спешу пригласить вас в увлекательное музыкальное путешествие на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». И в этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». И для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин и многие другие. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А мы продолжаем далее в эфире. Зайнаб Махаева «Сердце на костре».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

казалось бы, всего один человек, но ты без него не можешь жить. Это чувства, которые возникают, мы не всегда можем контролировать. Но если там дверь закрывают, то нужно отпустить. Это ой, как непросто. А что же делать? Влюбленной женщине в этой ситуации подскажет Марк Бартон. Далее в эфире «Радио Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.

0: шансон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали лидерами по числу выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ в основной период. По информации ТАСС, рекордный результат показал Санкт-Петербург, где 100 баллов набрали 914 выпускников. В Москве ученица инженерного предпрофильного класса Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на 500 баллов, получив максимум по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Такой результат стал первым за 25 лет проведения ЕГЭ. Как сообщает агентство «Москва», выпускница уже подала документы в Московский физико-технический институт, дала согласие на зачисление и выбирают между несколькими направлениями обучения. В московских стационарах одного дня за 4 года детям провели свыше 80 тысяч операций без госпитализации. Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, ежегодный объем лечения в них вырос в полтора раза с 15 до 26 тысяч. Такие стационары открыты на базе всех многопрофильных медучреждений города. Здесь проводят малоинвазивные хирургические операции, которые длятся всего несколько часов и не требуют долгого восстановления. Это позволяет уберечь маленьких пациентов и их родителей от лишнего стресса и тревог. Россияне увеличили расходы на кормовые добавки для домашних животных. За 4 месяца текущего года они потратили около 2 миллиардов рублей. Согласно данным аналитической компании, на которую ссылается газета «Коммерсант», продажи таких товаров в рознице в январе-апреле выросли на 14,5% в годовом выражении. Рост спроса участники рынка связывают с увеличением числа домохозяйств с питомцами и более внимательным отношением к их здоровью. Владельцы животных все чаще приобретают витамины, пробиотики, аминокислоты и добавки для поддержания суставов и кожи, которые ранее считались нишевыми товарами и использовались в основном при наличии конкретных проблем. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, добрый вечер. 20.05, почти 06 в городе Герои Москва, понедельник. И это законное время для разговоров об автомобилях. Если у вас что-то приболело в области тачки, припухло, почесывается, с любым вопросом, вот этим вот можете обратиться к нам по номеру 8-909-955-1030. Это все известные мессенджеры плюс СМС. На вопрос ответит Рита. Рита, сегодня мой голос разума.
2: Всем добрый вечер.
1: Давай, это ответишь на вопрос?
2: На любой.
1: Ага, что там про конденсат в карбюраторе? Какие дела? Так, какое слово тебе
2: у нас есть гости.
1: У нас есть гости, друзья. Мы для вас добыли крутых парней. Ребята из весьма молодого, но чертовски амбициозного бренда G-Land. К нам сегодня пришли. Это Роман Скользкий, целый пиар-директор. Это, по сути, второй человек в компании, наверное. Давай, Ромчик, скажи тебе привет.
3: Здравствуйте.
1: Да, и Иван Максимов, это старший менеджер по продукту. Давайте так, короче, главный по тачкам будет, вот так вот.
3: Добрый вечер.
1: Привет. И, ребят, так как я уже обозначил, что вы бренд молодой, но амбициозный, расскажите нам о философии G-Land. В последнее время просто очень много марок появляется, и не все могут похвастаться как раз наличием какой-то идеи, смысла и всего остального. Расскажите, как родился ваш бренд?
3: Ну, давайте, наверное, я отвечу на этот вопрос.
1: Наверное, Роман. Татьяна,
3: да.
1: Роман.
3: Бренд действительно молодой, бренд российский. Как расшифровывается G-Land? Собственно, это две буквы J-E, да, J – это journey, путешествие, E – это emotions, и эмоции, и land – это земля. То есть это бренд, который, философия которого делает идеальные тачки для прикольных путешествий, который подходит как для города, так и для каких-то загородных поездок, но с максимальным чувством комфорта как в городе, так и за городом.
1: А, прикольно. Главное, чтобы был бенз, как показывает практика.
3: Безусловно.
1: В этом есть вопросики. Хорошо. Вы изначально планировали именно так, или это какой-то мониторинг рынка, запрос, или это вот как-то был такой душевный порыв создать именно такие тачки,
3: ну,
1: для крутых путешествий?
3: Был душевный порыв, конечно.
1: Их же много.
3: Ну, естественно.
1: Но много таких тачек, много тачек для путешествий.
3: Много тачек, да. Но, естественно, рынок мониторили, и, конечно же, следуя запросам рынка, создали автомобили для разных аудиторий, которые максимально охватывают вообще все возможные целевые аудитории и подходят как для городских жителей, так и для тех, кто любит выехать за город.
1: Пацаны, сейчас честный ответ на честный вопрос. Почему кроссовер? Ну, почему все так хотят кроссоверы? Рита, ты хочешь кроссовер?
2: Ну, в смысле, мечтаю.
1: Большую тачку.
2: Подарите кроссовер,
1: это
2: пожалуйста.
1: Это пацанам, это не ко мне, не смотри на меня. Да? Почему, пацаны, кроссовер? Ну, мне просто интересно ваша точка зрения людей изнутри рынка. В чем фокус?
3: Ну, а как иначе? Мне кажется, сейчас, особенно в нашей стране, кроссовер это самый популярный тип кузова, безусловно. Есть редкие исключения, но кроссовер, мне кажется, жжет, рвет, и без кроссоверов и жизнь не мила.
1: Особенно прошлой зимой. Прошло зимой, вообще я понимал, что ну, как бы никакие седаны не имеют права на существование. Так, хорошо, давайте не очень длинно, но мне кажется, что благополучная жизнь любой марки связана с плотной интеграцией с конечным потребителем. Да, нельзя делать машины в отрыве от людей. Поэтому как вы вообще видите себе это развитие взаимоотношений и готовы ли вы к интеграции?
4: Ну, мы не только видим, но мы уже активно это и используем. Мы постоянно общаемся с нашими клиентами, с людьми, которые интересуются нашими автомобилями. И даже те, кто состоят в наших социальных сетях, мы там устраиваем опросы. Мы спрашиваем, какие опции им хотелось бы видеть в автомобиле. Мы спрашиваем их, какой дизайн новых автомобилей, которые мы планируем запустить. И человек может принять непосредственное участие в создании автомобиля. Не только вот мы сидим в компании, такие придумали, вот будет так. А еще мы слышим голос клиента и именно делаем автомобиль с учетом пожелания клиента.
1: Хорошо, насколько, вот откидывая все красивые слова, насколько вероятность велика того, что чуваки скажут: ребята, мы хотим крутилку звука, и вы ее когда-нибудь приделаете.
4: А это как в анекдоте про блондинку.
1: Да.
4: Встретит она динозавра или не встретит? Тут 50 на 50.
1: 50 на 50, да. Вот какой разговор. Тебе понравился анекдот про блондинку?
2: Да, конечно.
1: Потому что что?
2: Потому что я блондинка.
1: Огонь. Друзья, в общем, давайте копите злость. Вопросы к ребятам из Джиленда. Задавайте их по номеру 8-909-955-103-0. А мы потанцуем и вернемся.
0: Вечерний заезд. Реклама.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. Вечерний заезд на «Радио Шансон».

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Друзья, добрый вечер. Сегодня «Вечерний заезд» гоняет на «Джилендах». На юном... На юном бренде гоняем. Странно звучит, друзья. Ну, давайте, да. Если у вас есть какие-то вопросы про «Джиленд», задавайте их нам по номеру 8-909-955-103-0. Это мессенджеры плюс СМС. Потому что в гостях у нас Роман Скользкий. Это пиар-директор «Джиленд». И Иван Максимов. Это главный по тачкам. Вот так я скажу. Они все знают про автомобили. В предыдущем блоке, который закончился как-то молниеносно, я не получил достаточное количество информации на предмет того, как вы, как марка, собираетесь интегрироваться в гражданское общество своих потребителей. Как вы с ними хотите коммуницировать, какие у вас для этого есть инструменты. И, как по мне, это по-прежнему очень важно. Да? Если я буду видеть две тачки одинаковые, плюс-минус, там, по тактико-техническим характеристикам, да, разные по дизайну и так далее, но если у одной тачки будут какие-то, и у ее производителя будут какие-то плюшки, которые мне милы, да, и в самое сердечко залетают, то я и выберу ее, чем просто кусок металла на резиновых кружочках, такой вот бездушный. Поэтому давайте, какие у вас планы по интеграции как раз в среду ваших потребителей? Какие-то есть инновационные инструменты в этом вопросе?
2: Как я говорил уже ранее, это у нас соцсети, и теперь на данный момент у нас также есть еще мобильное приложение, где человек может задать вопрос нам напрямую, где мы также спрашиваем его мнение. А в потенциале мы хотим, чтобы создать такую комьюнити, чтобы люди могли общаться между собой, в том числе в нашем приложении. И куда-то уходить на форумы, какие-то соцсети.
1: Запрещенные мессенджеры, да?
2: И туда тоже. Mm-hmm, именно в самом приложении люди могут общаться между собой, делиться своими идеями, делиться своими лайфхаками. Mm-hmm. И также мобильное приложение у нас поддерживает телематику. Наши все машины оборудованы телематикой. Вот прошлая зима, это зима кроссоверов. Mm-hmm. Надеюсь, эта зима будет зима телематики, когда ты садишься в теплую машинку, и у тебя уже все хорошо.
3: Я всегда так делаю. Летом всегда. Чудесно можно
1: прохладно
3: по той же телематике, да.
1: Слушайте, я всегда так делаю. И вот сейчас, короче, супер прикол. У меня в автомобиле есть телематика, так. Есть приложение. И я, короче, когда только купил тачку, ну, не так это было давно, на самом деле, времена просто быстро меняются, я поставил это приложение, открываю его и думаю, о, черт, зачем на самом видном месте в этом приложении написано, сколько бензика в моем баке? Зачем мне это в литрах, в пробеге, для чего? И вот тут я понял, что это очень полезная информация, друзья. Это прям кайф. Слушайте, телематика — это абсолютно новое ощущение общения с автомобилем, да, когда ты как-то с ним, ну, не знаю, там, объединяешься, что ли, единое целое, когда ты понимаешь, что у него все в порядке, а это же твой друг, да, многие дают им имена, да, и ты понимаешь, у него с аккумулятором все, огонь, бензик есть, окошки закрыты, проветрюка. Я, например, кстати, часто делаю таким образом, что у меня машина, ну, в силу определенных обстоятельств, стоит на парковке, одни жаркие, а я езжу на какой-нибудь тестовый, я нет-нет, да раз в три дня ее завожу, чтобы она просто проверила.
3: Потому что ты заботливый хозяин.
1: Да, и потому что как бы телематика быть должна, и у вас она есть, и это прикольно. А какие-нибудь, слушайте, такие истории, когда человек может как-то инициировать какие-то успехи в рамках бренда? Может быть, есть какие-то там квесты, задания, когда он может, допустим, взять и приехать, получить какую-нибудь плюшку на техническом обслуживании? Нет такого?
3: Вот этой истории, как бы, это, наверное, история чуть какого-то ближайшего будущего.
1: Покупайте, продаю.
3: Да-да-да, покупайте, продаю. Сейчас у нас проходит замечательный фестиваль. Вот только что он проходил в Санкт-Петербурге, скоро будет в Москве, и у нас там оборудованы специальные зоны, на которых, собственно, люди, которые приходят посетить этот фестиваль, могут вообще выиграть автомобиль. То есть прямо розыгрыш, прям настоящие машины.
1: Ага.
3: Для этого всего лишь надо...
4: Участвую.
1: Не, я что-то не заметил, что ты участвовала. А почему тогда...
3: Для этого надо всего лишь записать видео и выложить в нужный аккаунт, который тебе говорят, и ты можешь выиграть новый кроссовер.
1: Это же, я так понимаю, фестиваль называется ВК-фест.
3: Yes.
1: Почему нет? Why not? Почему бы его прям так и не назвать? Хорошо, друзья, там можно выиграть тачку. Нам Роман сейчас открыл эту тайну. Я заменю тебя Маргарита, вставай и езжай выигрывать тачку.
4: Хорошо, я готова.
1: Да, друзья, это прикольно, что, в общем-то, марка G-Land использует какие-то не совсем стандартные средства коммуникации, не вот эту только рекламу по телевизору с красивыми машинками, а выходит в народ и даже, о господи, пытается разыграть прекрасный кроссовер среди людей. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы по марке, напишите нам 8-909-955-1030, мессенджеры, олдскульные смс-очки. Рита, человек из прошлого, она их прочитает.
0: Вечерний заезд. Реклама на радио «Шансон».
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Вечерний заезд.
1: Друзья, вечерний заезд возвращается после двух прекрасных песен. Я надеюсь, что вы кайфанули. Но мы не менее кайфовое проводим время, потому что гоняем сегодня на автомобиле G-Land, молодом и амбициозном российском бренде, потому что в гостях бренде. Молодом, амбициозном бренде. У нас в гостях Роман Скользкий, это пиар-директор G-Land, и Иван Максимов, это главный по машинкам, он знает про них все, про продукт, про тачку, про вот это. Мы уже обсудили немало вопросов, и мне теперь хотелось, конечно, поговорить о трепещущем сердце каждого автомобиля, каждой автомобильной марки, это в производственных верфях. И у G-Land, как у молодого бренда, есть новенький, блестященький, максимально крутой инновационный завод под Санкт-Петербургом. Или это Санкт-Петербург? Шушара, это Санкт-Петербург?
2: Санкт-Петербург.
1: Это прям город.
2: Прям город.
1: А, значит, не под Санкт-Петербургом, а в Санкт-Петербурге.
2: Не-не-не, это прям за КАДом.
1: Короче, химки такие, да?
2: Да.
1: Да, понятно. Друзья из химок, всем привет. Вот, собственно, завод клевый, я был, могу подтвердить. Интересно вот что во всей этой истории. Это, как в последнее время бывает часто, завод, построенный не с нуля, но есть нюанс. Раньше этот завод принадлежал одной американской компании, которая, кстати, отстрелила от нас сильно раньше, чем все. Вот, и завод бросило, законсервировали, но, собственно, консерваторы из наших людей такие себе. Вот, в общем, пришло все это барахло в упадок. Оно было, в принципе, морально устаревшим тогда еще, да. И сейчас, когда все это расконсервировали, ну, захотелось, видимо, ребятам из G-Land разрыдаться. И удивительно, я увидел на месте того старого завода абсолютно новое, крутейшее предприятие, которое, несмотря на то, что, в общем, весь вот этот внешний панцирь остался прежним, внутри все заново. Нам показывали крутые фотки, там, по-моему, 9-месячной давности, пацаны, да, когда вы стартанули с завода?
2: В районе года назад там не было практически ничего.
1: Да, на фотках просто взорванный пол, ну, то есть как будто там...
2: Там песок.
1: Там просто пляж, пляжный волейбол. Вот, и буквально там меньше, чем за год на вот этом, вот этой волейбольной площадке выросло суперсовременное предприятие. Я могу сказать так, что я был на, наверное, всех заводах, включая мировые, и я очень прикололся от многих вещей. В частности, многие из вас знают, что сейчас там кузов автомобиля варят роботы. Ну, конечно, во-первых, меня завораживает, как странно эти сварочные руки роботов проезжают друг от друга в миллиметре и не врезаются. Это как бы удивительно. Ну да ладно, это понятно. Но самый прикол в том, что даже на самых классных заводах, где собирали ваши вот эти любимые европейские повозки, туда они все, туда, вот, там все равно большинство сварочных работ, скажем так, доварочных, производили вот эти вот дядьки классические с усами, они доваривали кузова, да? Или кузовы, кому как больше нравится. А тут же на заводе G-Land я, в принципе, по-моему, впервые увидел, что и первичную сварку, и доварку делают роботы. Да, то есть ошибиться, в принципе, сейчас это вот
3: чудеса.
1: Это Рита сейчас представила мускулистого робота просто.
2: Который робота, а не человек.
1: Да, да. Вот, это было очень круто. Плюс, конечно же, максимальный уровень автоматизации в плане там подвоза компонентов, всего вот этого. Лично мне, сейчас, пацаны, закройте ушки, не хочу, чтобы вы думали, что я вас хвалю. Это, кстати, было первое предприятие, на котором я был и на котором максимально открытый показан для нас, для журналистов, процесс сборки. То есть обычно, чтобы вы понимали, ты приезжаешь на автомобильный завод, и тебе говорят, ты сюда не ходи, ты туда не ходи, ты тут не снимай, ты только пытаешься что-нибудь сфоткать, они тебе прям леща, на! И ты такой, телефон упал, разбился, все вот это. Здесь, ну, от слова... Я, чтобы вы понимали, машины же едут, кузов едет по ленте, не быстро, медленно, да, и ребята в процессе на каждый на своем посту что-то к ней приделывают, там, панель, руль, там, не знаю, крышу какую-то вклеивают. И я имел возможность просто кататься на этой ленте. То есть ты на заводе, ребят, собирают тачки, ты просто встал рядом и едешь как бы с тачкой и смотришь все этапы сборки. И это удивительная история, потому что такого нет нигде. Мне это очень понравилось. В остальном Да, максимально. ОТК тоже на уровне, да, когда снимает ежедневно там кузов, на разрыв его тестирует, вот эти именно сварочные точки, бьют по нему там в этой стамеской с молотком. Это говорит лишь мне лично о том, что эту тачку делают не просто так, чтобы мы потратили на это деньги, а чтобы мы долго и счастливо жили.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Ребятушки, мы вернулись. Вот сейчас такой... Это я хлопнул дверью Джиленда. Друзья, мы сегодня едем в Джилендах, потому что у нас в гостях Роман Скользкий, это пиар-директор марки Джиленд, и Иван Максимов, это главный по тачкам, и Макс... Вань, прости, Иван Максимов. Наверное, у тебя всегда в жизни так,
2: постоянно.
1: Да? Макс, Иванов, там вот это все. Сейчас тебе придется держать удар, потому что мы подходим к самому интересному, естественно, к автомобилям. Расскажи... Как формируется ваш модельный ряд? Что вообще вы делаете там?
2: А можно я?
1: На том прекрасном заводе. Давай, давай. Класс.
2: А, кстати, про завод.
1: Нельзя? Почему ему нельзя?
2: Ну, он попозже.
1: Красавчик, так, давай. Все, вышел из студии, давай.
2: Кстати, про завод. Ты так вкусно сейчас рассказывал.
1: Завод крутой.
2: А знаешь, что самое мимимишное?
1: Ты мне напомнил в перерыве, я об этом забыл. Расскажи, это крутая тема.
2: Да, я тоже был, на самом деле, приятно удивлен. На заводе есть такие робомашинки, они называются АГВ. Это маленькая автоматическая тележка, которая по выделенной дорожке везет много-много запчастей на конвейерную ленту.
1: Да, она ни с кем не сталкивается, она едет. Да. Все классно.
2: И на всех предприятиях мира они ездят с таким писклявым, противным шумом,
1: да.
2: Звуком. Да.
1: Все так.
2: А вот на заводе в Санкт-Петербурге эта штука ездит под что? Под пачку сигарет.
1: Под пачку сигарет группы «Кино», и это вообще был разрыв.
2: Это был разрыв.
1: Я сначала даже не понял. Я думаю, мне кажется, что ли, у кого-то, знаешь, как будто у кого-то телефон зазвонил в кармане, да, играет просто типа рингтон, а это оказалось, что тележка едет такая...
2: Да.
1: И это... Мега круто.
2: И мы попытали главного инженера, и он сказал, что это было нововведение ребят местных. Они говорят, ну что это за пискля, давайте поставим нормальную музыку.
1: Что это, во-первых, за завод в Питере, на котором не играет кино, да?
2: Вот и.
1: Ну, как бы странно. Давайте про
3: радио Шансон, пожалуйста.
1: У нас на радио Шансон играет группа кино регулярно.
3: Нет, я имею в виду, вот чтобы там поставили радио Шансон,
1: радио
3: и там
1: Шансон?
3: На заводе вот радио Шансон.
1: Сейчас,
3: да.
1: Сейчас бы люди вскрылись, как работать, когда мы тут устраиваем вот этот экшен. Давайте про тачки, пацаны, что почем? Ну, то есть не что почем, а что у вас есть в модельном ряду?
2: Модельный ряд. Это две равнозначные линейки. Линейка J и линейка C. C – это линейка для жителей города, для жителей мегаполиса, для людей креативных, которым нужна тачка-гаджет.
1: Так.
2: Вот. А линейка J – это немножко такая аутдорная, извините за англицизм, история. Это история для тех людей, которые в комфорте любят выехать за город.
1: Будешь взять наказан за аутдорность.
2: Прости, пожалуйста. Взять с собой собаку, не знаю, поехать пожарить шашлык, съездить в глэмпинг.
1: Слушайте,
2: ты же любишь глэмпинг.
1: Да, обожаю глэмпинг. Слушайте, друзья, я вот серьезно могу вам сказать, что, наверное, ну, не в обиду линейки C, S и вот все остальное, линейка J – это прям выбор здорового человека, потому что, конечно, мы все, жители больших городов, имеем невероятно большой

0: кроссоверов. Это компактный, брутальный такой кроссовер, так, который предлагает своему владельцу огромные возможности, да, в первую очередь, это классный внешний вид. Во-вторых, это технологичность. Машина умная, машина шустрая, машины есть классные опции. И также это комфорт передвижения, да, низкий расход топлива, независимая задняя подвеска, это, наверное, уникально в данном классе для переднеприводного автомобиля.
1: Ну, это, друзья, так, давайте, переводя на человеческий, это, в общем-то, значит, что вы будете ехать, а, максимально комфортно, и, б, всех ваших питомцев и детей на заднем сиденье не будет укачивать.
2: То не есть... только. Относительно питомцев, там вообще отдельная история. Это единственная тачка с сертифицированным салоном для перевозки домашних животных, который не боится всяких царапок и так далее. Он гипоаллергенный. Там есть целая линейка всяческих девайсов для собачек, да, для кошечек. То есть это прям вот реально про комфорт передвижения с питомцем.
1: Ты посмотри, да,
3: нам, Рита, собачникам это очень нравится.
1: Да, да, мне особенно тоже. Давай, и J7, что?
0: А по J6 еще чуть-чуть.
1: А по J6, давай, что с клиренсом, да, что с приводом?
0: Привод пока передний, скоро появится полный. Клиренс 180. И хочу багажник полкуба. А если багажника мало, у нас фаркоп прописан вот ETS.
1: Засейвься, братан, на этом месте. Мы вернемся обязательно и дорасскажем.
4: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Вечерний заезд, Ребза. На Джилендах у нас сегодня в гостях ребята из марки. Представитель марки Джиленд. Роман Скользкий, пиар-директор, и Иван Максимов, главный по тачкам. Мы уже немножко рассказали про G6, что... Кроссовер начального уровня, но достаточно уникальной начиночкой. Пока передние колесики у него вращаются, скоро подъедут задние, подкатят, да, и все будет хорошо, как мы любим. Полный привод придает уверенности в поворотах. Вот это. Теперь следующая тачка более взрослая, G7. Что там?
2: Да, G7 это уже более старший класс, это большие размеры, это более мощный двигатель, это уже наличие...
1: Более мощный на сколько? Давай так, скажи.
2: Плюс 36 лошадиных сил и плюс 65 крутящего момента.
1: Нормуль, так.
2: И плюс одна передача.
1: И плюс
2: в коробке.
1: О-о-о.
2: Вот, это уже...
1: Бесплатно? Ну ладно, все, давай.
2: Все входит в стоимость.
1: Шутки за 300, давай. Что еще в тачке клевого есть?
2: Полный привод, сервоусилитель тормозов. Такого нету почти ни у кого. Да, может, ни у кого нету. Для тех, кто знает, это можно делать тормоз либо острый по-спортивному, либо плавный такой, с длинным ходом педали.
1: Да, ну слушайте, обычно это прерогатива прям очень дорогих машин. Ну, то есть, как бы настройка, да.
2: А здесь на среднеразмерном кроссовере у нас это есть. Это огромная панорамная крыша с люком. Это комфорт для водителя и пассажиров. И плюс система голосового управления, когда некоторые говорят: вот, мало кнопок, хочу кнопки. Крутилки кто-то просил,
1: да,
2: для звука.
1: И кнопки я по-прежнему
2: прошу. Так ты можешь говорить просто: привет, Джиленд, да, мне холодно, мне жарко, сделай громче, сделай тише, открой окно, открой люк, и ничего не надо нажимать.
1: Вы очень кайфовые пацаны, но я вот этот чертов ретроград, да, старовер, ну, мне как бы вообще подло с тачкой разговаривать.
2: А надо пробовать.
1: Надо пробовать, да.
2: И на подходе уже наш флагман G8, это уже полноразмерный кроссовер, это уже двухлитровый двигатель, это адаптивная подвеска, это система полного привода с управлением вектором тяги. Я надеюсь, мы еще раз придем, вы нас позовете,
3: да,
2: и мы уже более детально расскажем о нем.
3: История, да.
1: Да, хорошо, смотрите, сейчас я услышал о такой бесполезной, на мой вкус, абсолютно не претендую ни на какую истину в последней инстанции опцию, как панорамная крыша, и от нее капец как холодно. И тут я вспомнил, что у нас в стране вообще-то бывает холодно, да, и как вообще обстоят дела с... не с адаптацией, а с подготовкой автомобилей ваших к зиме, к нашей русской зиме. А у нас она бывает очень здорово.
2: Абсолютно все замечательно. Как мы уже говорили ранее, это, во-первых, телематика, когда тебе даже не надо спускаться к машине, она тебя уже ждет тепленькой. Даже если ты не хочешь пользоваться телематикой, у тебя обогрев передних сидений, обогрев руля, обогрев лобового стекла уже в базе.
1: Ничего себе, вот лобаш, ну, как бы греющийся.
2: Всей поверхности,
1: ну, просто must have. Да, потому что после этих ледяных дождей ты там либо стамеской это отколачиваешь сюда, либо просто включаешь обогрев, и через минуту ты погнал.
2: Ну, плюс еще форсунки стеклоомыватели, чтобы капелька не замерзала.
1: Писалки.
2: Писалки, да.
1: Все, молодец.
3: А можно так говорить, да?
1: Ну, конечно, писалки.
2: Да, и второй ряд сидений. Поэтому для холодных климатических условий, для нашей русской зимы, мы готовы, ну, на 110%.
1: Братва, и смотрите, остается у нас тут не так много времени. Давайте по гарантии и по дилерам. То есть, когда ты купил эту тачку, тебе послезавтра сказали: ого, у тебя сломался, это не наша проблема. Как у вас обстоят дела с этим?
3: Ну, во-первых, послезавтра оно не сломается. Это раз.
1: Я сферическая машина в вакууме.
3: С точки зрения дилерской сетки, она одна из самых больших в стране. Это 180 дилеров в более чем 95 городах на данный момент. И это от Калининграда до Владивостока. Абсолютно.
1: Минуту назад мне показалось, ты сказал, что это про Бали, как будто у вас есть дилер на Бали.
3: Да, да, да. Мы работаем над этим, да. Плюс немаловажна еще история, что есть большой склад запчастей в Подмосковье. Вот, и абсолютно любые запчасти есть уже в дилерских центрах. Но если вдруг чего-то нету, то это достаточно расторопно приедет с этого самого склада, что займет всего лишь там, может быть, несколько дней.
1: Вот это уровень. Давай по поводу гарантии. Что с гарантией? Какие
3: гарантия
1: сроки, пробеги?
3: Стандартная 3 года или 100 тысяч, что наступит быстрее, плюс есть дополнительная поддержка.
2: Два года, либо еще 50.
3: Либо
2: тысяч.
3: Еще 50.
1: Или 2 года, либо еще 50. Друзья, это, мне кажется, отличная новость. Слушайте, я скажу так. Конечно, пацаны пришли без денег, что мне очень грустно, от этого мне максимально грустно, но мы давно знакомы, я в начале программы это не сказал, но сказать должен сейчас, что вот именно они в автомобильном мире нашей страны максимально давно. Мы с Романом знакомы, ну, лет 20 точно, и я увидев, что он вписался в историю с Джилендом, понял, что проект стоящий и можно брать. Друзья, спасибо, что были. В следующий понедельник я буду вас снова ждать. Парни, спасибо, что пришли.
2: Спасибо.
1: Скажите
2: вам
1: всем пока-пока. Маме привет можно передать.
3: Быстро. Мама, привет. Привет.
1: Все, спасибо, парни. Все, до следующего понедельника.
2: Пока-пока. До свидания.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд. Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

летний прекрасный вечер понедельника проводим здесь, на волне радио «Шансон». На часах время самых искренних пожеланий, ваших историй. Мы открываем час приветов и поздравлений. И сегодня, кстати, 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. А искренний поцелуй, он способен сказать больше, чем самые красивые слова. Кто любит целоваться? Сегодня наш праздник. Предлагаю его, конечно, отмечать, а также передавать приветы родным, близким, благодарить друзей, ну и, конечно, признаваться в любви. Меня зовут Рита Виноградова, и мы начинаем. Итак, первое сообщение, которое уже прилетело на наш портал. Хочу поздравить свою дочь Стетюк Юлю с днем рождения, с 27-летием, пожелать огромного счастья, здоровья, любви. К моему поздравлению присоединяются сестренки Ирина, Анастасия, Валерия и дядя Юра. Написала мама Таня из Анапы. А я напомню наш номер. +7 909 955 103 0. Принимаем ваши сообщения. И в самое ближайшее время вернемся уже с новыми приветами и поздравлениями.

0: по слезиночкам.
1: Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
3: для вас. А мы живем с вами в разных городах, у нас разные профессии, поколения, но всех нас объединяет, конечно, «Радио Шансон» и желание сделать кому-то приятно. Именно для этого и существует наш час приветов. Плюс 7-909-955-103-0. Итак, моей любимой доченьке Светочке из города Урень Нижегородской области большой привет. Она приехала ко мне в гости, и мы сейчас сидим на кухне, вспоминаем, слушаем ваше радио. Желаем всем добра и мира. Огромный привет всем ведущим. Спасибо большое. И доброго вечера всем слушателям. Написала Ольга, город Коммунар, Ленинградская область. И вам, вашу уютную кухню, большой привет. Виктор из Ставрополя передает привет дальнобойщикам Максиму Алексеенко и Матвею Хлебнову. Везут бензин по городам нашей прекрасной России. Это полезное дело. Передайте, пожалуйста, привет любимому Андрею. Целую его миллион раз.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Передаю привет замечательному человеку, подруге Алене из Ростова-на-Дону. Родное сердце, всего тебе самого наилучшего. Ты замечательный человек, написал Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Хочу поздравить с днем рождения самую красивую девушку на земле, в город Самару, Елену Анатольевну. Пожелать самое главное – это здоровья, счастья, любви, успехов и во всем благополучия. И, конечно, исполнение всех самых заветных желаний. Из города Москвы написал нам Назаров Никита. Хочу поздравить подругу Иру из Ленинградской области с праздником Ивана Купала. А помнишь нашу молодость? Подруга, одноклассница, написала Лена Москва. Хочу передать привет любимой жене Купренковой Юле от мужа Дмитрия из Крыма. Я ее люблю, и мы вместе навсегда. А я напомню наш номер +7 909 955 103 0. Жду и ловлю ваши горячие признания, поздравления, сообщения. Скорее пишите, все будет зачитано в прямом эфире.

А если сейчас рядом с вами человек, которого вы любите, обязательно скажите ему какие-то приятные слова. А если он далеко, то передайте привет через радио Шансон. Прямо сейчас пишите на номер +7 909 955 103 и 0. Переходим к вашим сообщениям. Передайте привет в Крым, город Ялта. Сидим всей семьей на кухне, слушаем вас. Привет дочерям Ариане, Аурике, жене Веронике. Я вас очень сильно люблю. Владимир Гасан нам написал. И вам тоже огромный взаимный привет. Поздравьте маму Савенко Раису Ивановну с днем рождения. Ей исполнилось сегодня 89 лет. Пожелайте здоровья, всего самого наилучшего. Дочь Наталья и семья Столяровых Екатерина и Максим. И мы присоединяемся к поздравлениям. Далее. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Владимира с днем рождения. Пожелайте ему здоровья, исполнения желаний, благополучия. Жена Светлана, сынок Мишутка. И вам спасибо большое. Следующая песня для всех наших радиослушателей. Отличного настроения вам, дорогие мои.

А все-таки самые важные слова, они очень-очень простые. И как здорово, когда в понедельник вечером есть человек, который может поддержать, подставить плечо или подарить добрые слова. Плюс 7-909-955-103-0. Присоединяйтесь, пишите свои сообщения. Далее переходим к вашим письмам. Хочу передать привет своему сыну Михаилу. 4 июля у него был день рождения, ему исполнилось 34 года. Желаю ему удачи во всем. Пермь, мама Лариса. Добрый вечер. Хочу передать привет своей бывшей жене Светлане. Она едет домой с работы. Привет летит в Тучково. Написал нам муж, ну, получается, уже бывший муж, Петр. Сидим в Кузьминках на даче, слушаем ваше радио. Передайте привет Ирине, Пашке, Оле и Викусе. Передаем ваши приветы и продолжаем. Сергей, хочу передать привет всем сотрудникам охраны ЧОП АКМ, который находится в Луганской.

добрый вечер. Меня зовут Рита Виноградова. И большая радость быть частью ваших праздников, дней рождения, семейных встреч и просто хорошего настроения. Мы завершаем час приветов и поздравлений. Привет моей любимой бабушке Любови Анатольевне. Мы собираемся на море. Какой прекрасный, замечательный план. Хочу передать привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. И желаю всем отличного вечера понедельника и вам взаимный привет. Привет Андрею в город Иркутск. Добирается домой после тяжелого рабочего дня. Удачи тебе, дорогой, и терпения. С днем рождения, Кристину Осипову, счастья. И пусть всегда твои глаза сияют от счастья и любви. Твоя семья, мама Олеся и папа Вадим. Ну, а следующая песня, лучшая песня о любви для всех радиослушателей.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.

0: Группа «Бумер» с призывом целоваться и начать новую жизнь именно в понедельник. Это пытаются сделать многие, в том числе и я, конечно же. Но если вдруг что-то хотелось изменить сегодня, но вот погода, природа, настроение или какие-то другие причины, то ничего страшного, и вторник, и среда отлично подойдут. Главное, чтобы у вас все было хорошо.
1: Просто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: любви.
1: Какая трогательная композиция от Михаила Шуфутинского про маму. Вы на волне радио Шансон. Этот хороший, добрый вечер проводим вместе. Меня зовут Рита Виноградова. Продолжим слушать любимых артистов прямо сейчас. Группа Любэ, «Ёлки-палки».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-300-24-26.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Все сложится с новым кроссовером NFT4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый NFT4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: не дать не взять.
1: Михаил Бублик с песней «Ветрено» в эфире радио «Шансон». Кстати, прогноз погоды в столице на ближайшую неделю плаксивый и дождливый. Готовим зонтики в устойчивое, независимое от сырости настроение. Ну, а музыка на радио «Шансон» всегда готова согреть и поддержать.

Улетела стая строчек со стола, с губ летела в небеса, как птица видная, повторял ее 100 раз, знать не дошла. Челобитная.

А если вы еще не успели приобрести билеты, то я напоминаю, что радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки, настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Возрастное ограничение 12+.

твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй.

Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай,

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
2: Не оферта.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Радио Шансон.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
6: А вопросит док, я займусь.

0: Радио «Шансон» – реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс».

0: Ruskomedia.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река. И как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI. Двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: ночам бесконечным, где все обо всем и все ни о чем.
1: Я Сергей Куренков. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
2: Не оферта.
0: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».
4: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,
1: буфетчица.

мирно б жил, да ты все лыкаешь. Ой, гляди, беду накликаешь, под фуранькой плешку паришь, потому что кашеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить.

0: а на закус не ставрида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида.
1: Радио «Шансон».

Я в любви помин без правил, я как свеча по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

окном холода, и по снегу следы, и разные судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаем псы разрывали пространство ночное. Это все.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

Я совесть твоя, вспыхнул в комнате свет. Здравствуй, Ванюша. Здоров, говорю, где ж ты раньше была? Словно и ты не что, скопотнулась.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и

Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

17, братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

там, мимо пролетай с ветерком, ты несешься, обливаясь потом. Может быть, на дачу с рюкзачком, может быть, на дачу показаний, может, даже прямиком в дурдом. А я с утра гуляю в ресторане. А почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам, а и просто я работаю, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником.

учебникам, ай, просто я работаю, просто я работаю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Москва, 103.0 FM.
1: Нагадала мне цыганка жизнь приличную вполне. Не взяла меня таганка, не бывал я на войне.